0: Makana macha don la rilengo tamu za ko don la rileya ta mashamo ta ga don la rilengo temjala re ko don la rileya
1: Adoima, Rimanjuya, go take us get it.
2: Serong Tamoshi, Omoduna Maru in Numerka, Olumer, Tesuk and Yenda in the
3: day. Olumer Charti and Isadum, Olosum Charti in Jovrasum.
1: Ya, Tazo Chusonere, Adoima, Rima Yunjuri.
2: Serong Tamoshi, Dana, Nyudu Lamp Menuga, Sunash Hunamari, Nyudu Lamp. Денжик жирсай нари.
3: Жамжил адгилым сасун шел. Денжик хиша сенса зун.
4: Жумртахуй апи хчинур ин. Хыгып жапа пови джанча ин.

0: ndi jangwaay kunun di ni tsala ti song na ta su chirgi chu kai gang na ra shang chayo na shiga shaga ta woi gi nan da woshkili nan da jayi gi nan da yarkili nan da ta yi gi gang ay na ra khirgi shayi di shang chayo na ta shiga shaga rita rayang di nang ga ta shuk chik ga khichi nan ru shiga che song ay shuk jamba ga khichi nan ru yang tsiga zik chung song ay di na yang jamba te tsiga zik tisa ten juk ga ta tila ka jangwaay no ta tsiga zik shen ni tamo ra di chan ga ta khar sang ten ga chu ta niyam dan ru ngi ta na ta ka pari nan da nyan chen nan da di khori ga khichi manga zik chen ga ta ka yi shuk chiga tsiga zik shalai shuk jamba wu tsiga zik tor gu no ga nang sen tamo ga di chan ga ta kargi chi ne chanyam ga tsiga zik shalai ba pa yi chun di ngi ten de kargi cham tak nam ba zun chon ji nara sa puta gergin ga ta gung na rewa dong gu no teb jan de chan na ga yar gin na ra ka pt khun da zo kargi wo la rang ga cho an ruk shuk na ruk shuk ga cho a rong shuk na rong shuk ᱛᱚᱣᱟᱱᱫᱮ ᱠᱨᱜᱮ ᱛᱟᱥᱟᱭ ᱤᱱᱫᱟᱡᱚ ᱤᱧᱤᱱᱫᱮ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱱᱮᱡᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱜᱟᱡᱤ ᱜᱤᱱᱫᱮ ᱱᱟᱭᱟᱱ ᱫᱤᱝᱜᱤ ᱛᱮᱱᱫᱟᱞᱟ ᱡᱤᱜ ᱛᱟ ᱞᱚᱥᱩᱜ ᱪᱷᱟᱥᱨ ᱠᱚᱱ ᱡᱤᱜ ᱠᱚᱣᱟᱡᱤ ᱛᱚᱢᱱᱤ ᱥᱟᱭ ᱜᱮ ᱡᱮᱞᱟᱨ ᱡᱤᱜ ᱡᱩᱠᱣᱟᱨᱤᱱ ᱡᱚᱱᱤ ᱫᱚᱢᱚᱨ ᱡᱤᱜ ᱨᱤᱝ ᱠᱚᱱᱟ ᱫᱤᱝᱜᱤ ᱛᱮᱱᱫᱟᱱᱟ ᱠᱟᱯᱫᱟᱡ ᱜᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩᱨᱤ ᱮᱠᱮᱭᱚᱠ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱫᱟ ᱜᱤᱫᱜᱤᱱ ᱨᱟᱡᱤᱡ ᱜᱚᱱᱚᱜ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱥᱚᱯᱪᱚᱝ ᱛᱚᱢᱟᱱᱫᱮ ᱠᱨᱜᱮ ᱠᱟᱭ ᱠᱞᱤᱥᱟᱱ ᱡᱩᱠ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱟᱥᱟᱱ ᱥᱤ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱜᱤᱥᱟᱜ ᱪᱩ ᱥᱟᱯᱟᱫᱟ ᱠᱨᱜᱤ ᱠᱷᱤᱢ ᱜᱚ ᱞᱤᱥᱟ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱣᱟᱠᱟ ᱟᱱᱫᱟᱜᱤᱱᱤ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱥᱚ ᱤᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱟᱯᱫᱟᱡ ᱜᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱨᱤ ᱢᱮᱞᱟ
1: ᱭᱟ ᱭᱟ ᱚᱞᱮ ᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱠᱚ ᱫᱮᱱᱮ ᱪᱮᱞᱮ ᱚᱱᱚ ᱡᱮᱛᱮ ᱪᱟ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱜᱚᱱ ᱛᱤᱥ ᱯᱷᱚᱞᱴᱚᱢ ᱥᱟᱭᱛᱟ ᱛᱮᱨᱚ ᱢᱚ
0: ᱱᱟᱨᱤ ᱫᱮᱝᱜᱟ
1: ᱤᱧᱤ ᱥᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱯᱷᱚᱞᱴᱚᱢ ᱥᱟᱭᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱯᱟᱝ ᱞᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱜᱮᱢᱤ ᱥᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱪᱟᱛᱟᱝ ᱢᱮ ᱫᱚ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱞᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱤ ᱢᱟᱛᱩ ᱛᱟᱢᱮᱛ ᱞᱚᱫᱟᱱᱤ ᱠᱚᱵᱡᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱚᱥᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱤ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱢᱚᱠᱮ ᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱨᱮ ᱢᱚ ᱛᱚᱨᱤ ᱢᱮ ᱛᱚᱫᱟ ᱠᱟᱥᱟᱱ ᱯᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮᱛᱟ ᱩᱪᱤ ᱪᱮᱱᱥᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱚᱢᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱞᱤᱥᱟ ᱠᱚ ᱛᱩ ᱥᱟᱛᱟᱱ ᱨᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚ ᱠᱚᱢᱨᱟ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟ ᱞᱟᱝᱡᱚᱢ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱭ ᱨᱚᱝᱚ
0: ᱱᱟᱨᱤ ᱦᱟᱸ
1: ᱛᱮᱱᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱩᱡ ᱡᱨᱮ ᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟᱱ ᱡᱚᱠᱛᱚᱱ ᱫᱟᱨᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱫᱤᱱ ᱢᱮᱱᱟ ᱞᱤᱱᱛᱷᱟᱢ ᱱᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱭᱟᱱ ᱪᱤ ᱛᱮᱱᱛᱟ ᱜᱚ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱤᱧ ᱨᱠᱚᱱᱮ ᱥᱛᱚ ᱠᱚᱢᱚ
0: ᱱᱤᱫᱮᱝᱜᱟ
1: ᱩᱱᱛᱟᱨᱟ ᱛᱮᱱᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱛᱚᱱ ᱜᱤᱪᱤ ᱜᱮᱜᱤᱱ ᱠᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱠᱚᱛᱤᱜᱱᱟ ᱠᱷᱟᱛᱚᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱪᱷᱚ ᱨᱮᱣᱟᱱ ᱫᱤᱢᱩ ᱢᱩᱪᱷᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱚᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱟ ᱞᱤᱥᱟᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱭᱚ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱭᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱪᱷᱚ ᱞᱤᱥᱟ ᱡᱤᱝᱜᱩ ᱜᱤᱛᱟᱥ ᱠᱚᱱᱨᱢᱚ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱡᱤᱝᱜᱩ ᱛᱟ ᱠᱚᱛᱟ ᱛᱮ ᱧᱟᱝᱛᱮ ᱱᱟᱝ ᱡᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱨᱛᱚᱱ ᱜᱤᱪᱤ ᱢᱟᱞᱟ ᱪᱤ ᱞᱤᱥᱟ ᱪᱟᱛᱤ ᱪᱷᱟᱛᱚ ᱛᱚ ᱢᱩᱫᱨᱤ ᱱᱟᱢᱚ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱚᱡᱚ ᱛᱟᱣᱟ ᱥᱮᱱᱛᱚ ᱠᱚ ᱜᱟᱱᱟ ᱤᱧᱱᱟ ᱪᱤ ᱡᱤᱝᱜᱩ ᱠᱟ ᱞᱤᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱜᱚᱢᱨᱟᱞᱟ
0: ᱱᱟᱨᱤ ᱫᱮᱝ
1: ᱠᱚᱱ ᱡᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱚᱢᱟ ᱫᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱨᱛᱨ ᱞᱤᱜᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱡᱤᱝᱜᱩ ᱪᱷᱮ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱤᱧ ᱩᱛ ᱠᱟᱱ ᱡᱚ ᱠᱚ ᱜᱮᱛᱮ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱪᱷᱚᱢᱚ ᱫᱮᱱ ᱱᱟᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱪᱷᱚᱢ ᱪᱷᱚᱢᱚ ᱫᱮᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱣ ᱛᱟ ᱡᱤᱝᱜᱩ ᱠᱟᱨ ᱜᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱱᱫᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱛᱟᱱ ᱜᱟ ᱛᱷᱟᱫᱤᱝ ᱜᱟ ᱞᱟᱠᱮ ᱥᱮᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱛᱮᱨᱛᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱪᱷᱟᱨᱛᱟᱱ ᱜᱟ ᱡᱤᱝᱜᱩ ᱠᱟ ᱛᱟᱢ ᱫᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱢᱩᱫ ᱤᱧ ᱤᱧ ᱜᱚᱛᱚ ᱥᱩᱠᱩᱱ ᱨᱢᱚ
0: ᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱡᱤᱝᱜᱩ ᱤᱱᱩ ᱪᱷᱚᱢᱚ ᱥᱟᱱᱟ ᱥᱟᱪᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱜᱟ ᱥᱚᱵᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱡᱤ ᱠᱚᱢᱯᱷᱟᱞᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱛᱟ ᱛᱚᱠᱥᱤᱱ ᱡᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱥᱩᱠᱩᱱ ᱨᱢᱚ
0: ᱱᱟ ᱫᱮᱝ
1: ᱤᱱᱟᱹ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱱ ᱫᱮᱨᱟᱱ ᱡᱟ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱱᱟᱛᱮ ᱤᱱᱫᱮ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱫᱟᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱪᱷᱚᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱛᱟ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱤᱣᱟᱠ ᱚᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱞᱤᱥᱟ ᱛᱤᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱤᱨᱟᱝ ᱞᱤᱥᱟ ᱚ ᱪᱤᱱᱟ ᱢᱟᱜᱮ ᱡᱟᱣᱟᱨᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱟᱝᱟ ᱪᱷᱟᱛᱩᱱ ᱠᱟᱱᱟᱢᱟ ᱟᱛᱟ ᱵᱚᱱᱛᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱮᱠᱮ ᱢᱟᱱᱛᱷᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱪᱚᱝᱟ ᱢᱟᱨᱟ ᱥᱤᱱᱛᱮ ᱠᱤᱛ ᱠᱟᱱᱟᱢᱟ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱚᱛᱟ ᱫᱚᱢᱚᱱ ᱛᱟᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱥᱮ ᱞᱤᱥᱟ ᱛᱤᱨᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱛᱷᱤᱱ ᱫᱟᱭᱚ ᱭᱚᱠᱚᱱ ᱨᱢᱚ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱤᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱪᱤᱝᱜᱩᱭ ᱥᱠᱩᱱᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱜᱤᱨᱜᱮᱱ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱥᱟᱣᱩᱡ ᱱᱤᱥᱤ ᱠᱤ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱷᱟᱢ ᱵᱚᱫᱨᱟ ᱢᱟᱫᱟᱨᱟᱝ ᱜᱤᱱᱟ
0: ᱫᱮᱝ
1: ᱛᱟ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱛ ᱡᱨᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱢᱥᱟᱝ ᱞᱤᱥᱟ ᱛᱮ ᱜᱚᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱥᱟᱝ ᱞᱤᱥᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱥᱟᱝ ᱞᱤᱥᱟ ᱛᱟ ᱵᱚᱫᱨᱟ ᱪᱷᱟᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱩ ᱡᱮᱝ ᱜᱚᱱᱟᱨ ᱢᱚ ᱠᱟᱛᱟᱝ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱪᱷᱤᱱ ᱪᱷᱤ ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱡᱚᱱ ᱫᱟ ᱡᱤ ᱛᱚᱯᱛᱟ ᱪᱷᱤᱠ ᱯᱩᱨᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱟᱛᱟ ᱢᱩᱫᱩ ᱢᱟᱨᱞᱟ ᱛᱟ
0: ᱫᱮᱝ
1: ᱛᱟᱱ ᱛᱚᱯᱛᱟ ᱮᱱᱟ ᱪᱷᱤᱱ ᱪᱷᱚᱭ ᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱱ ᱛᱚᱝ ᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱜ ᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱨᱮᱵᱮ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱧᱟᱢ ᱛᱮ ᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱜᱚᱛᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱫᱟ ᱢᱩᱫᱩ
0: ᱫᱮᱝ
1: ᱛᱮᱱᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱱ ᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱞᱤᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱟᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱤᱧ ᱜᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱦᱩᱱ ᱡᱚᱡᱤᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱮᱨᱟᱱ ᱪᱩᱢ ᱢᱟᱨᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱠᱚ ᱛᱩᱭ ᱛᱚᱱ ᱠᱚ ᱞᱤᱥᱟ ᱠᱚ ᱛᱩᱜᱤᱱ ᱛᱮ ᱪᱚᱥᱚᱱ ᱪᱷᱢᱱᱤ ᱛᱷᱱᱟ ᱡᱟᱨᱤ ᱪᱷᱢᱫᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱛᱮ ᱞᱚᱢᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱱᱟᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱪᱷᱤ ᱱᱟᱛᱟ ᱟᱨᱝᱜᱟ ᱥᱟᱭᱤᱛ ᱛᱮ ᱥᱚᱛᱟ ᱜᱟ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱮ ᱪᱷᱢᱚ ᱡᱟᱛ ᱪᱤ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱨᱟᱜ ᱥᱟᱱ ᱵᱟᱫᱮ ᱤᱛᱷ ᱱᱟᱨᱢᱚ
0: ᱫᱮᱝᱜᱟ
1: ᱟᱨᱝᱜᱟ ᱥᱟᱭᱤᱛ ᱛᱮ ᱞᱤᱥᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱷᱞᱟ ᱛᱮ ᱱᱟᱛᱟ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱦᱟᱞᱚᱢ ᱡᱩ ᱠᱷᱤᱱᱟᱨ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱥᱤᱱᱟᱛᱟ ᱪᱟᱫᱟ ᱱᱟᱛᱟ ᱢᱚ ᱞᱟᱥᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱷᱤᱜ ᱢᱤᱠᱟ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱣ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱛᱷᱩᱱᱟ ᱱᱤᱱᱩ ᱜᱮ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱮᱭᱚᱱ ᱭᱟ ᱠᱟᱢᱚ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱪᱚᱭ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱣ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱟᱠᱟᱱ ᱡᱮᱱ ᱨᱤ ᱪᱚᱥᱤ ᱦᱟ ᱪᱚ ᱛᱟᱯ ᱛᱤᱢᱩ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱟᱭᱟᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱨᱮ ᱵᱟᱥ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱠᱚᱵᱮᱨᱟ
0: ᱫᱮᱝᱜᱟ
1: ᱱᱟᱠᱟᱥᱟ ᱞᱤᱜᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱞᱟᱥᱟ ᱠᱟᱛᱟᱝ ᱠᱟᱛᱟᱣ ᱞᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱚ ᱦᱟᱜ ᱢᱮ ᱠᱟᱨᱟ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱛᱩᱱᱤ ᱛᱚᱛᱚᱱ ᱛᱟᱛᱟᱣ ᱜᱟᱨᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱥᱮᱱᱟ ᱪᱚ ᱛᱮᱱᱟ

0: jiga ta do do shug ni so so gan gan chig sto je di ko ni chu di nei ner te dang na dan da tang da ta u kher gen dim dil don chin da ta sa cha kang tang kang zgi na mi sa tang sa zgi na da mun da shung ma sa pa ma rim chal ma sa pa ma ri ti cheng ga nga chi jen dang ga chwa ga chone ni yur da kher gi di tan di do nang ra chi ni ju lo kor da kher gi ja chi kha lo na ba gi di tan di do nang ju da ha chen ka che bu ri da khon ju ji na chi ga tan ni chang tong ga long kor kor ma ni no long kor kor ri chang tong ma ni no nyen kha ga ga ni long kor kor ma ni no da da chang ma ga hi ne ri di an chi ga da khon ju ji na de rang ga jo jen di nani fshanu longkurzgi nina kargi longkur te tang reo ke rodig chatsang dribju yangna longkur telar gonu ge kargi ngiyora yopshil ndazu chi chatsang zgi nyoji na tag nirkib nirkib ka khamju tan rosung chongchong zga mafte da tang ta khwen jug jina longkurzgi nyona ndi shok ta soma kong na fshay kono nyen sung de chatsang zgi nyoju ti hanchi ke ta khwen jug jina ji ge tang skib chu nyedrul gjung nam nan di la khane longkura chakchun dan dab shong dang na da longkur ga nirkib ke lam kha tan ni dig go dang na ada longkur ke ngaw jig de kir ge nyen da ge chelan jug jug ger ngiu de mo yang na ma na tsu yo ka da la so ka yang ji ge cha chang zgi nyo ju te maim bi ta longkur ge kir ge mirchun da nyeg dan da ngong ge ju che te da longkur ke nang de ada tang skib de mo ge ji ge sum che chi ren kong na chok ko che chong na chok ko gop chul na chok ko sig ta de de mo yo ka te na ra nang ge longkur nang de ji мьяхсун чачиреду хсига вжигна дэян аргэмцэн чэпуйону ти анчикта агчо лонкур корназ гиенна диндинг лонкур корку чиг кырги комши якка чакын чиг дүндэ ян хсига хэнтэ качэга та хэн чиг джина лонкур корчу оптыг жиг жана да янна ерена харсыра хчо кор тазу кырги шухтун голуг да жиг жу дала сукка комши якка зы тутун лонкур жонгор жизгни чакын чиг жу дэян хсига хэнтэ качэга дэ маэмби та гаяркага дэркэб цава чэри тазу лонкур кынандани чиг чиг барнин ченуран ганин ченугэр ньёдзу мэрчэржу тахвэна мьечартав дала сукваг ньёндзу мэрчэржу даянг шигэ цангмаг замнэ гони тондгызгри там дурчэли шанан ацу мне сатын сызгэна там мне цэкэнгу карчэла мапсу дыгасу гэдгначэн хэлу кэгасу гэнэн хангалын ергун ченэли там бамбын бомбун иинунд та чангмо хотэп дэ тангэн цуваз дэсчэкэн цуваз яна дэнчэкэн цуваз гэчэдэла дэдэна тарангын ажи хамжур ньэгзгэона яна рангын агурмузгэ ёти тацу та ndatang ndartaw ge kirge denjig tang ode tang tang rela wonu ge shawa yangna alon kurz ge nyona la ta kirge alon kurk ge denjig tang rela wonu ge shawan ro ge de dju ang yon nyo ju te mai bi ta ta so ma kon ni shan ge ge alon kur har sara yar kon ndi shong de ne yang shi ge nyam jo ge ta alon kurz ge yar na ra ta chu parlo wa te la alon kur kur ju ge lagta ge yomil te han chi ge kirge chang tong yomil la so kan nan de ni ma yer kon afti dali sara gar ta go ge ta mai na ta khon ju ge na ton dak shong na ton dak chi tu ga ni dali den gan chi jer je ni jer je ri mu ge jo je ndum ge kayo kuzekuka odandagi datangi cher gamba ina chokku chong jomba ina chokku longkur kornizgin na rolum denjigindi dohnang raxgichin anzinju rolum denjig sekunonda kirgi nyerangsin kinga tsesu denjig tani fcha zo denjig tani yer yakub denjig tang relayonu tihjeng ta tsangma ga longkur korkur ta zu longkurnda jig gorki ju longkurnda dogunda jig chamtin lingtin ga ni korju da dogunda ta tsangma ga semzin ga tsikin erimzin ga join dina tang ti tsukang ga tang di chamchung tang jolum lechin dongchimda nenjo lechin di ᱛᱚᱢᱨᱤᱠ ᱯᱟᱨᱟᱢ ᱫᱚᱱᱡᱢ ᱵᱟᱨ ᱛᱟᱢᱨᱤᱱ ᱪᱟᱵᱨᱟ ᱛᱚᱢᱨᱤᱱ ᱜᱟᱱᱠᱟᱨ ᱵᱟᱫ ᱦᱟᱨᱡᱟ ᱨᱟᱠᱷᱤᱨᱟ ᱨᱟᱠᱷᱤ ᱛᱚᱱᱫᱵᱤᱱ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱵᱟᱯ ᱥᱤᱜᱞᱚ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱵᱟ ᱜᱟᱱᱡᱤᱜ ᱥᱟᱨᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱢ ᱨᱮᱱᱪᱤᱱ ᱟᱹᱱᱤᱭᱤᱱ ᱞᱮᱪᱤᱱᱫᱢ ᱥᱚᱨᱜᱤᱱ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱤ ᱥᱟᱴᱢ ᱮᱱ ᱦᱟᱝᱠᱤᱝ ᱨᱚᱜᱨᱵ ᱥᱤᱱᱮᱱ ᱧᱮᱱᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱱᱤᱨᱠᱤᱯ ᱥᱟᱵ ᱫᱮᱢᱩ
1: ᱱᱟᱪᱩ ᱥᱤᱢᱟ ᱛᱷᱱᱮ ᱡᱩᱱ ᱥᱟᱴᱢ ᱱᱟᱪᱩ ᱛᱷᱱ ᱧᱟᱢ ᱛᱮ ᱭᱚ
2: ᱥᱟᱴᱢ ᱡᱤ ᱱᱟᱪᱩ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱪᱟᱨᱫᱩᱝ ᱡᱩᱝ ᱵᱟᱨᱮ ᱥᱚᱝᱪᱩᱯ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚ
1: Zatumki, Shemunki, Jersey Kirin Tung, Ingen Tanklish Yun.
2: Zatumna, Yakuki, Jersey Jatum Yamla, a dear Chung Dinguki, Chi Su Yin.
1: Zatum Malar Kurvatan, Zatum Sorjun Shepa, Zatum Sasun Shepa, Zatum Songchub Shepa, Zatum Vishu Shepa Jin, Nasu Temungan Gan Chayin.
3: Sormun meksul menguki kela tankil shidun. Mamang dasi chomra, sakhan, dronkhan susa meskun manjungi hivsha tretukdang, meskun shongkubja rangchub shetang. Mamang kangchukji tharlam jenni, argu shala dropi meksul menguk thaychi hivsha natsu hunjung shini. Waftanchi chadigin charjig zuki. Aloshi adigchi meksul denjigchi dambil tang tenshang. Арготанг аргикунди ма шармра дуй тапаяки
4: хтамке бен барерин тичем боджаин ཁྱི Тэрэнг лэмсэн нэнгэ ойг игэзэг гэрсэн зэнийм корлон васэн хэндэ мугалан жилз кодги далтан та данши кэндэ нэнгэна сорхун гэй хөвдэ чэмүг гэргэн дондөв сэранлаг кэлма данши юул шүнэ гэчэ ко дэваз гэл
5: хтам тан хтам зэни сэм тан сэма бич тун тан тун гэлэнги ли тан лиг дэвч
6: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ᱛᱟᱱᱤᱜᱟᱨ ᱛᱟᱱᱤᱜᱟᱨ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱮᱥᱟᱱ ᱡᱩᱜᱩ ᱠᱷᱟᱱᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤ ᱜᱟᱛᱟᱱᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱱᱤᱜᱟᱞᱟᱜᱟ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹᱱᱤ ᱛᱟᱠᱟᱨ ᱛᱮ ᱡᱤᱥᱛᱟᱹ ᱡᱤᱛᱤᱜᱮ ᱞᱟᱝᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱᱤᱜᱟᱨ ᱛᱟᱱᱤᱜᱟᱨ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱮᱥᱟᱱ ᱡ тавкара нига нихтангла кани тугезе чиго мандани се бонера
7: же
6: а тген тоната мара юнг юнг тгена да дорти там кетя мандава юнкан мандава дому инчинара а таше тек тге жондгра дому икана ранг та жондк курк таванд до горсазо а тате чиза кон ранг гигзу талан зен би тарт кырг зен зен ктава юна та зе токтавара кырга нержалан ду тге мандани се бонера
7: же
6: а тому зре сам ка тат до кот шыпшана тге мнг ахы юг дина даз би гиг кырг чачи сугра дорлок гиг чачи сугра тешана а та дорди ки таны бит юна те ти шапана гу мнг кынд дина даз би гиг да талан сон дина шыңну гу ду ин дина ра чачи кызга ди нани се бонера
7: хм
6: дорлок гиг ке тина чырын дан бу нани дине го
7: хм
6: а тгинара та нормай даз ки шон енг та жорлук ки шон гони дно гэр пин тонада кырга тонада да хын жо дина зу сарнык чачи зе гонара
7: денг
6: та сарнык се гону да гин да ша гону танин дэр та та сан ку гону гусар та ку гону тис корта ша ки та хын жо дина жа гэн дэ уршу се гуга
7: хм
6: уршу се корта зу та гин дэн гома чи шон нар се дина да нас ту чони шон нар чэр тон ти ша гон нар та та тамо гина хын та та ди ри та коалын на хэнтэ та ди та тамсон шапа та гэтэн гэ юмна егин дэ тхма шингур та зура хин жигна сара не нэг вар к дэстэн а хин жигна мауа гэ ча мртэг мэ ча хсэн ва к утэр гэ ча дэ дэ кондэ гэ го тэр дэ чё ка а о дивэ гэ нива ч мука дэ ч мук дэ ят хан го к па чэр тэ та г нива тан го то мун гэ ча ни шэк ё к тэн то на та самун дурди гасчихана сурдна дазги игинде тхма шонгрид к кргеч агерган дги агын ча чабар ваз гинсе кунара
7: жи
6: кто там кангара вещичи начны тмуга ма пенжотина а мо ваз гина чукти ваз гина чук ямна дяуз гина чук те кргеч чагын юни тмуга мо
7: ха
6: чагын юни тму гинна игинде та жорлук игин сигни сонг та нома сана нарту та кргеч чоага ген кутара сонг се кунара хм ни сонна те сэконэр та тимхорнара юм тэгэ гтаму юм сотон кангара хина чогни агча мксоваг мэнисэ конэра хм тэгэ амаа цуг чац гэд юм исэ конэра
7: джи
6: томуг чачи мада маг лок та кача тэшэна тэгэ манг та дорди сэ суна кэрген гома шонгур сато даз кэйги та дорлок кэйги та гома шонгу тэз гэнэ дэ кэрген манда са ча тэр мангбуз ёк тэдэм сэнгэ кача дорди сэна зэваг тартхини тангла канера тгэ мэндага тасамга
7: хм
6: на тгэ мэндага а тамуг итэнэта та чиртэнг мэндага ретара тартгэ сонна бафсадану пачэр хын зогна чиктэнг бак тани войк зэваг дикорд та чи самлу тани сегонэрэ чи тгэ юна дэн тартгэ юна та хын зогна зо вок содинг чи тэнэра да цомдгран ди джоша так нигизген генера пачер тевшинта шок тен жонисе гомера
7: же
6: бен жордина ви гок сотинга янга дина кафсон ктопа седина тому ви ока
7: хм
6: кафсон ктопа инданада нигизген до хобера тартиге сона кырге кырге кырге шок чачи дайон юни так тик корк чачи дайон юни хсон корк чачи дайон юни тестауз гла нинзенге онормо
7: хм
6: о трин тоната о тишокто докте тегез нихиоди тому гре та самдио нянг экономик калато па сонгато па дага тхлато па и курсабу те рели рели кырг дива никман тактик кырг каз йок море
7: денг денг
6: кынах кырг дива та кырг тактик дива чим узурсына чанзун усун тита нере хеш жатчыг тату ике тангону пандыг мар тинаны инжина тун тун годи йок арела отто тау там хинжугена та сун инжина та бэмбаг мамтар бэмбаг чата докто сиг тангуни домгре ти тони хинзу кина твин динара гиваг чата докто зоуини дому гэнжина ча сидаёка зоуига
7: денг денг
6: вок аргнира вок та цомдгра те тастаг чачио к тэн донада йизу к тамнере ян та чма чузин та мон юм к тамо ма зомдгра дети юна пачир тому мон юм к
7: ᱛᱟᱛᱤ
6: ᱡᱨᱥᱟᱝᱠᱟ ᱧᱟᱨᱟᱡᱟᱛ ᱥᱚᱣᱩᱛ ᱢᱚᱫᱨᱮ ᱥᱟᱝᱜᱤᱭᱚ ᱭᱚᱴᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱮᱢᱵᱟᱜᱚ ᱛᱤᱭᱚᱱᱟᱨᱟ ᱪᱤᱨᱜ ᱡᱤᱥᱛᱩᱛ ᱜᱮᱢ ᱵᱤᱪᱷᱟᱢᱤ ᱡᱤᱥᱛᱩᱱᱫᱮ ᱢᱟᱨᱜᱨᱟ ᱥᱚᱡᱚᱠᱚᱱᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱭᱮᱝᱠᱟᱢᱨᱟ ᱫᱟᱜᱟ ᱪᱤ ᱪᱟᱡᱟᱨᱟ ᱛᱤ ᱥᱚᱡᱚᱠᱚᱱᱟᱨᱟ ᱛᱤ ᱥᱟᱛᱷᱨᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱛᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ menu tu thamag khile mukmore. Tindona da jai khtamera. Chirbin

Aman sanjir kanga tsi chikishkin yin chikpaata na aman jia yalang war mantat khawar mutsun tsuongga ka natun tani lagzil tanga chapsil rambi dhuyma shi di jachi cha chum abzir zoni gini ga thamu nginzin chapra shendul yosir. Saadag li shajir, yalang ga shindir puchang ala kachi ga nindirin tsamji tsukpa chate aman tan tsamzha shi. Shungi ji aman ga jasa masa khathar dhuyma shi baata mungi tuanchin peji nitsil tanga songzil shi di khawar mutsun tsuongga ka tsuongzil dhenjag la ganlin shepa suwa dhuytun tani dhuydar shi. Аманданг ялангга датг бици нерсэм нина нямдэл сэдэг бэни шугни дир якмни дир шинжил пуварк нямдэл шави цанчун шиг гэдэ лангмэл динчун шини хормусын цонгга мангвин цонжил дотэм данг шапшин дунчул дэбжин дэлаларын тани тэмунг гэнзэн тэпэрэн табашун ёсэр якмни гэ датг бици нерген нина масхатэни дэл дэтун тайг дэцуг томавди Khawar mutsan tsuwaankag na zamlanga chi kal chewi naikung jendil chalam chiga chiga yinbaa dang ayalang dang amay niga sosurun tsuwaankag ga nzamag nisa chigayo.

0: 다티 나 테랑 사찬 도스틀도 야마 샤르 오게 송어자리 마찰 마르잔학 첨종 야치 다녀나도 만나디브드비 다팅 마고 조상이다 테랑 마윈 좀 부찬조미다린 저 가샤르 꾸르당한 좀이 테랑 오디스키 꾸냐마드 샤리 닥착 깔깔라드 다니 냐마 타츠므데 다랑 그 츠카흐슴 그 카브다즈기야 다츠카흐슴 그 카브다즈고조지 아탕 아프셜 마뇽니 스카착서바드 콘 마뇽니 키라 소마드 타킨 독치나니 카르나 약치츠 톤치나나가 코남 차치츠 야체 요나 어르지나 미니 점츤드 더와랑스탕아 촘나 아탕 아스케스트 그 헤름 미니 다장스트 그 욘든 미니 다산치가 르카 미니 다트가 다스클컴 차이니 안통자 아룽가 똑이니 아호파용 커케 총이니 다통치가 이그차 미니 Warma-tong-gav-shang-cha-mini, Tama-fya-ka-kha-chi-mini, Ta-nyo-nyam-chung, Wa-nyak-cha-dgi-yan-nu, Ta-cang-ma-gi-ma-shi-se-ka-chow-chi. Ta-ya-na-te-rang-yin-ja-na, Ta-v-jan-ja-ra-mu-mba-v-shuk-zi-ka, Ta-v-chak-ra-shi-ka-shi-v-shuk-zi-ka, Ta-sa-ra-lung-an-kur-shuk-zi-ka. Ta-k-tam-de-shul-zi-yi-cha-g-zi-ta, Un-de-hung-zi-yi-mbin-zi-gang-ta, Ta-ya-na-v-jan-ja-ra-mu-mba-v-shuk-ri, Ta-ha-zong-jan-ba-yan-chung-ngung-gu-ji-ra,
1: རང་སྐར་པ་ཡན་ཏོང་ཏོག་གོ་ཅིར་བེ་ཏ་རང་ཆ་མ་ཆམ་ཆ་ནི་དালি་དོ་ཏ་རང་ལག་མ་ལག་ཅིན་ནི་དালি་རང་གི་ཆ་ཁ་ཆ་ཅིག་ཅལ་སེ་ཁོ་ནི་རྒྱམ་ཚན་དོ་མུ་ཡན་ཏོ་ཡན་ན་ཆ་ཅིག་ན་སོ་ཅིན་སེ་ཁོ་ནུང་དོ་ཆམ་མོ་ཟག་རེ་བ་ཅིན་ན་ཨ་ཏ་ཆོ་ཏ་སང་ཡན་ན་ཆོ་ཁན་དི་ལ་ཁ་ཡན་ན་ཆོ་ཨ་ཁང་སར་ཤོག་ཅིག་ནི་ཏ་
0: 나야라 중국거지 너무 인자나 당상나까 아 사차 건이나 아 너기 중국노 너의 나라 어추 머그즈 소진이노 너의 인자나 카카가 맙시나 심세 막사니 다짐 천도 무리 니다 카나 인자나 고아 코스토 마데 인자노 참마가 머시세 그 초지 더션 머고 하키 세메너 더 머고 쇼기 노이너 디하라 선천이 어그니 세코노도 아타 칸사 쇼크트그니 차사 라트그니 지그샤디 용나 더 콘바 콘탕즈게 나라 더랑 사그니 게인자나 콘탕 크루 디인자나 더 탐칠리 나라 어그니 인너 디라카 인자나라 청마근 덩적사니 어점천도무리 디코그 인자나 어그니 가라카 인나라 데 강망 땅망 망아 샤쿄 언너 더랑암 데쿄 언너 더 인자나 타워 나카 인자나 오네 므르크 어그니 가라카나 더 아니글음나 터샤샤리다디 더 나듬나 퉁본불이다디 더 카카쿠르코 샤코노 어가카쿠르코 어거코노라 므르크 어그니 가라카 인나 쪼코 어그니 소소 디라카 인자나 아자프추르적고노 엄마 어그니 즈게나 거게인데 인자나 차치단바드 요노 창마게 머시세 그 초지 디코게 인자나 어랑게 인자나 아유리 척척 카이다리 제리 시축 끝담이다리 단도 무즈샤나 인지노 다르좀 챙글라 칸인도 무인 대하 챙이다 마즈 무셔닌 다랑아드 멈더이나이 땅이 샤파 척 층좀 주고 저쪽 소리 인정 좀 주고 지노 다좀 챙도 무인 다시대라
1: 레엔더지가 끊는 나바 아따 와르컴 데 인제나 단싱 언터 셔거와 탑튼 세릉 거마크 치치타 주일 Arkatam Tanchung Anitu Arka Arkatam Tanchung Samgyal Abka Arkatam Tanchung Vyasam Abdan Arkatam Tanchung Vyasam Tu Arkatam Tanchung Samgat Tu Tinang Chi Thobe Kaatang Arkatam Tanchung Vyasam Abdan Tang Chi Amave Kaatang Arkatam Tanchung Anitu Arka Alangji Ke Jigathe Thobkar Arkatam Tanchung Vyadan Tu Vyatik Abdan Del Samay Gapsa Naro Re ta terungun dancing pa namba zo thonjana shiga tina shik shani shiga tina shik karma thoni tumurela tigna terung nin kungu tamkhi olobzum ri kart thwa cherung shanu nga karma shmuzung babkra yakrin tigna ta terung nin kungu khartsang ni bele terung thuk ta nyama gni gra nga xi dandire nir dandire nu kap thuk te ingna dancing pa jipse sher nga gna ngni ta dancing pa sum thonjana karma nyami da kusego тигна шүнэ гүши наншипан дэшү сүмбө картг туа данши далтэнг ян гүши кэрчү атавандаа арын дүгэч гэтэр шамаар жигэж тагын жоггүй тэр Tīnāng gān dānshī āntāng zhōngā bā tāpshā sērlān tāng dānshī āntāng zhērgā bā yāngchīb gā jāgñī bā tāshī gāyā jīrīl. Nāna shūnī yūshī khūn nā bā chū kārtāng tūlā dāndīnshī. Rē ndarjī gā dānzum nā bā tā kārtāng tūlā hēb yō nū gā dānshī bā ndatāglā tsūn gā nā tā tērūng kārmā ñamī dā nū gā dānshī bā nā bā rīl. Tīnā shūnī yūshī dānshī bā ndā nā bā zū rgyān kāpshī lā ndagā tāng tā yūshī tāng tūshū gyū yīl. Арэ варкэм дэ кэчо кинуг жоша ингэна цунлгу вэнлуг нөхчинг гөрчэл. Арэ чу ингэна кёя жэ, чу кёпа жэл. Цунлгу вэнлуг нөхчин, цунлгу зэна цун лугцун жэгдаану. Ти аншик вэнлуг зэна та дум рэта юну цун жэй, дика күрта жэл. Та шибчаг кэна баг сун кабдай тух. Аку та рэ чу зва жэл. Я гани жигру.
2: Yārīgū, tā tērāng tūnī sūnā tā gzāvā gzirdil gyālū tēvzhīgī gzirtā kukumārū kāshī dhigvā sū kārū sābdāyī sāngī yātulun gōkūnī Dāksētkīm chīmā kārīgī, ndārārabizgā vāngāblāngī, tāngchīnzgā gdānā tāngī Amdōrstēr gāsāngrā ngākā nīgā vārnār, dīyamabdī rāzirkā gāmdās gōkū, nāmamnā hōmnīkā kādās gōkū Dārstēngnā fshāvāk Дагзуазун цуни сун артх хари комцг штаб дяй стан дор никар дов дяй дашкамуг ламазм конмуг цагамазм ди тону дашкара кватын че тикрар гумпан то яцл штау капкаин матлун зо тепкаин то инна чугзуам цуни суна фчир чугзуазгам цуна гугзавар жалаг насм ю нор гана сигнил разгин но магню мани мангу но тагню мани мазану варни закам дунгу суна хаджинзграм донжиг ини дашин дашкина шатгун дун суни зана чопан фонпни Dabzhigini gamari gishtakka sunam, saag maruun dhaga tgilin baani, dabzhigini wadi ngordani, ngani wadi ngordani, tanka trilgi manchini, kunra shamdaga yanchini, mamgun jigan samtsubi, cho terang simshyamu langi suwaayi kuyo nari, chimzatsang langi gzawaayi kuyo nari. Dayina chi terang mne chungtukni gishtik tago nari, gda chungtukni gishtikim dalgo nari. Dayina chukzwa, hai apa hapsuk yo kazi namin, gyn ama mapsuk yo kazi namin, jikstin kama ramsuk yo kazi namin, ngoshtani yo kazi namin, shabzirni yo kazi namin dara, nyan kirung loksa hana yin, sta jikrung hawa jina yin, kyo to yung na rungkum to sa sung, chabzirna opsuk ma sa sung, chik chungni wili chungha shila, ngivu chungni wili mbena fena, de yarchil wlamo cherari, chik dungdur jangu cho khunbi kata, manchil khunbu chumrari, wzawi kata, manchil khunbu chumrari, alung jangu cho pizas. Ti hanchi ti har sunchini amdo sterga ngi ga war ko dharmika lansam toz go no gabdo chas tgz go no tin mamu lagim jonchin go no no chas ni ga yonchin go no da chas gri go de tni amdo sterga si ko no ni nan ta ga je tna ga yak kan di nga sa tung ni da li di tni kr ge zo tni so na ra o ta chu sa de ko chung a tung ran di tni ko ma cha ku ta ga ki da di Dih kiga nyamu shirni niwili, ngani gar gormu kachungi na, gormu tsa ngachi thamba ga tukkab chali, yakab gidaari, ngani ga taga zetangana, ngana shaka tsigzgu yo, kongar pigar jizgu yo, ngani ga jiga yagi chakibzi yo, yakka tizag mar kursi ngani ga yo, ngab dienpi ashtaga yo, ngachi pi ashtje yo. Oya, tayi na, ta toshka zon choni suna, amdo shtergan choni suna ra, ngi aro, ta nananga ngani gar maa tsarimba gati, sarintar gormu taziri tatsuna, nga kaya nukku takamayi, nga alim chamu jina mawishka dadi, nga tirang zirgu, chumgu di yungi dadi, nga ardinglar dogar jizgu osu, nga nakku zirgu tozgu osu, nga shakki yungi ir jimchinda dukun, dayin. Dayin na chuk zawazu ra, suna, chilangtang lukka ngokhi, jinyantang lukka hoshi ra. Chir, jikhtan khamdana, zawa ghangmi nizgu, shirji, shinji khamna, shirja chummi nizgu, dayo na mara. Mara cha fchirna terang gsi jari, kyojjan di shtanga chuk zawa zung chunna ra, di nyayag shira shtayag zgok, di oya, nyayag shira koyag zgok, di rig shira shtayag zgok. Fchir cho terang zawa zung chunni chunna ra, dhigar gongshin gnamni chig idali, togar xum si hongra chukun, rdo chukumda chagab lang idali, agar xum si ni vrina chukun, dagi ya lukso kayi ga chig chig mayini, zong lukso metuk linl mayini. Kyojj vlami chabshil chimini, zaga kartun khirmini, da yinna da amdo shterga sekunundi, Dansung narka se jari, nga nyom kazi ghanyani zungi, tab kazi tonsin zami, nga chabchi unjo gando li, charjibko nong gando li, nga nga tiga yagi chakik se yonu, jabka tiga margul se yonu, dada kunda, kubgi ghansi vzikso narsazgara, zari jista sasazgu yonu marcha, dirki ngin tokan jangni, yoko toko khtikam chagu nir jamsundi. Damcho amtuk serga ingi nara, nga maa shana mdo meka, nyoka gana aram meka, dar nga nyama yanchil, aningar kanchin kapar nani, kapdayi nari. Тай на терен аша чез гону тари. Чи чиг дугм лулуга маркер. Дчун нукун бок гжа иннари. Сим дугм лг жана магн гу манила вас ун гжа иннари. Чи гарджла шердон шуга тузын ки. Чедон чина чымган чернари. Насур дка масгын зен наранари. Дка чина чакан жо парти нари. Арасм тона зуан дангс гу жоа. Тавшан кр тан тун тузгын тена. Чи хва ни сын гэсин. Чат гар кек гон гэсин. Юурина ка мани дон джинди. Ажайна карпан жугрынди. Ани га чымгу гзэр гонда дугун де тон дгна. Оя, не так чачма не кыргынызг. Ингозры нага конызг шанари. Не чота гызытгна. Оя, дони. Оя, кван кылын кийдали. Нерда артык гызыдали. Оя, дадыкунда ини ырзыды. Сава нини ини мары. Мыл нустава на тиге яге чакси унундари. Дапка тиге мар курси унундари. Эс. Я тихара санчылак чим тони суна аниге. Датерин гызыр гани. Оя, аниге чыктаны вали чаша гонари. Гутаны вали бена пен гонари. Том тони сунара аниге таг фтиг шака чынсым дууну. Аниге тиге юсым дууну да кондани аса гышыга, мтыкышыга. Максон том ушан асал мейнез. Киргдат дямна арма мейнез кытаны ки тонсын арын башын тарсы кура аниге нямарын хшала онари. Зыгырын офтыга онари. Жапа чыккын жоқсым дур сорин дуксым та музыка ин ташил делик.
3: Я риго татай нагидани цыкасым го каптайт. Тавширше нанг кхниги вара секо гдавлан сонна секо гдавлан сонна сана кондо манжар тнгару тола зонг станан го топин зогзи ишкан сонам гордон ишбата дали нг кхниги варн де таго хяджи йогти хамбаз юм дал хяджи йогти зобахти бунари тавширше нар секо гдавлан зе генда таго та аргаси нга яхсаз нго макарси нга мнарсаз ген таго нг кхниги хяджи йог чо хамбаз юм дал хяджи йог зобахти бунна таб дали Танчи богдан атанга жачи бомруна уйда жарчаруа и мадар зоқи зонго тали чимрит нагло тупко хачи гтан байни ячиг мачиг лабжа янга кагниги тахчиг дамада тартарчан ку ерванан дисти суцио да вахчиг дамадан замлан сахен герона ди тапаз го я тарцвана гуз гом запана цигзиг юти дало жарчаруа и мадар зоқи зонго тали нга кагниги вара тасу чимрит на тоёнари тэёна иннар кэрбата сола тагман гчудан жоси зоди кумугага нялг зёнари нитэран торлаган агланка каси апшет дидима хята а диктэн хтам гэ кахвэ чэзэн диди туллык чугур каси я ду нитэн тэпи хатобс грея хоя томо иннан кэгниги тэр чэшэн гони зыхя го штамчак кини зыхя го хоя юсэ дэхэ гонари вшэцэ дэ зогонари тиртон им шакэ зинчик дёнто чумрэдина Вориба чанари жигдгэн гурмо чанар жамтызгэн тэтэг хартана лори дина лотана хадди дина я дино клочах чэгэн на юн дино чок анжэн жирин зэки хэшэ атумэ я яри я тахчо кэшэна та турла зэри гапоз гэтэран цэсм чагэ меня о нёрджэна та гома шэна тэшон лук гёр дэни шэшэ да чэшэ зэгэ гэгэ сорчэ гэнтэс гэ тала тон та чуллага анжэ гэр кэшэ кэрзэг мафия да Панди шеше нига тирам дженя кане ча теше на шока тирам дженя перо чмурит нам кибатешен дер жагдон дгоса йокан жамсан нар нга чап дгосани фян нам дина фя ваз денга ни нам дина чимаз денга ди калив лена та терман зена ня токтык дал нихсва качу кермаз мзира нда гоян дмутрен дур дим багм ньосген сайок чнам би терон гурук сини жо хяпам тани стипта Дино нима тера олана кока налун мечезге сана кока нагда мечезе ондя нима терен гып жетма вшена нги чута комару казг шерцг васо каро сазып да тасм не кырцахчига кёко кам кырсим тозы тари мони гни чакна мо тансма цыглык там гырзог ризги данын вон дандайнын жок изи тагон тартап шоман дигиз та оя би терен аркача чызг ша та дидигин ми дер цыглык дырго маз кычакнактар го маз Нитерон тави мачагадон орган телан инде шипкаго чанаби нахраган гняан ягзычи анигам дачангар тайгызычи оя нима терон турласан кэниги чимэрди тана яннатари а нокэниги тапшаачи йокэди данда нихамба ушаачи йокэди зэрзавави чуттам голон дипше дранара хатаван дизаранара тэтмо яннанги нима терон тэг орцык тыркэзу турласа гиданги орцык дачэзги иркэркэдина Мартин гажан карус гна чурцэн гэрэмэр гызын огина чутэр уссаса санир толым ялахсын тогогда чутэр аниг цэм ярам яла тартаагинда кахнын лукылын тааги ngaptap kür tsigar tsiglan zgo jure nga aro tsiga tsiglan zgo den bir tak zgo jure tipi ji zgo jure aro dina ap dina z karib dina ndor zeki z ma artigli ma kharse oni tyangar mo korse oni ti toni chuski mo mi sha digna ti kirginlik bir onun gisha ma chuski koyna ga toma ju adula ti mar tsiglan zgi chirada ni laki kavi chesh onda ni teran kharse gumu kada chiktare ni lo ipatagra atonda ni son ki nga mundan chikta oya ko torta ase jizga tera ngoma sha na nga sha sha da tshe jizga ga yi sor jizga itali da tshe na chamsa mutu che lili na ta komam ga

야 형님이 두고 총총소 지나봐 대모이나 다타치즈가 산지 능진반던지나 총민 정도년 증권 워크 롱챙거 원도위 감성근아 종시 주소체의 고디시비 디즈르 카르마 납지랑거 나총시비가 체크 타동림친 나인지나 두고 총총치 리트고 두고 보자지미 리드나 두고 총총 상마가 영 공승거 와르근 더등스니다 등이 나초 터몽더근노거 세라 총총 나총시비가 림친나 시규 영나 나총시비가 체크 찬충월 1위년 유 리와인 리다 두고 총총 상마가 희슬을 따라 아 달호자 마즈가 야는 신당즈가 드나 두고 총총 강망즈긴 하랑가 파사 파일라 튼다오지 드나 두고 총총 상마가 아야는 그스캠 디다 아 차르즈가 유과즈 테니 Rang pasa pai ke rachan xam de zo chhti nda tang de yu ke hisa mangaz ga lhob jung yi xia tang shor ni rang pa ma tang aka ani ge nglam na yo no ge ga na tam ra xi jung ti han chi ni gla tang la yang ta mangaz ge jung go ga ri ta na dip jin te pa ma tang wa thini ga lan tang zo min ge jo ge ti sla si ge nyung nyung re ti tang na a yar nang ge gong sang da si ge rang ge ri тиченга паматамчик ең сипагы гамитарды қаярныңғы кіргін соанды екузы көргейчу дөңвіцы көргейчу дадақшығы кәчігі. Жоқу чоншон саңмағы ең ңейвірді қаярныңғы қонсың дадыңстыны дәттіңі тачу рыңнікі лапши хуйча гынгынзға штагуғы де чаржы еқуарғы тен. Нүнгісі дейбжінді чоранғы кірстанан тэна яннг гонсэнгэшкэм дэтэнтэн дэтэнгэ шартэн шурни хуйчатэр кэхтажу ти ханчэн инжинаян чорэнгэнгэ гапшугтара арамутина чокэ игэзгэ жанна чокэ ти ханчэни лисло жондэрина чокэ а ти ханчэни ата чорэнгэни кэромуг шуг жаннаян чокэ гэнтэр мэ сэмчи самба сэмчэ зу сэмчэра ка тэгчэзину хуйтара току чончон цангма арангэнгэ доми хтара та дымнан дочуга лика камэнгэ ёсэчэр ина янг по чаржима ривазун дунжону ниверт мана чаржи юкваз гзучутата си гэчинэр нана янг сипагнана си гаранц хстамбучин тэму юна та итхо чаржи макэнара янг сэмтхуна чаржи кулёни чаржи гэн таран ю тэмни тэму утхо шонсон янг мангнэр янг татаран ю матэмна ниверт итхва коли а танжина каярнын гэтисунд си гар газ янгна хтолнын тэндэн баз дүнью тэндэн баз гэр үчүтэ богучар жимгэ ngawasumge ngoymai da tngi tuku chung chung chungma xianan do nuge gacha yangna nyangtami azo kakhuiz ga shichi oka a tuku chung chung chi arma da yuge tura siman zin yuge tsiyin ya ari ti hanchin nin jina yang pocha jima a ta sadaz tong jo no chaz yin zi tang na tuku chung chung chungma ge ayan nang ge gongsang shkam da tang jil da tangi rang rang a ta gergin ge jono gli shar yo ka li sha de nge na ti sul tong tong nyer nyer ge nang a ye ku zin ju ti han chen nin ge na yang tuku chung chung chungma ge ngi wer de hi go nus go no ta ga yar nang ge shkam de chig ni za pa chi ner a ni ni char sul chi ner ti chen ge tuku chung chung chungma gang tang gang a song na a ni shu gan ge na zab zwe ju та гаярка гэмди зу чакара накханди сунгда лисигона аранге матарма яна мачимбу аранга пама датэнг жуги сунгси жузна марту та туку чон чон хорзги хонжги датэнги сунги чапчатг дэнанда а нандамнг ниси джиннанда тэ шуган джина сига забзви ти ханчни чарвагм бабжил чинэр чилг жугугнин каян сиги чига тиченгэ туку чон чон цамаг нэвэрд ти шуган ямжуги жу ти ханчнин джинаян цамаг гаяркар гаяркаг камди сиг цапачиг тиченгэ та сугза суна чук лигза суна чук янгна ранга паса паек тезги гани тоса тму суна нэвэрд лава ин цамрин цин жу тхси гэчинэр гати гинкан дин джина пажрэш сун ото нюнюн ла цамаг гинка камди тахши чхну ченгэ теле тин цэнгэ цамаг чадг юква ири а гонжи манга зун юн а тэна ярка камдита цамаг о яркар тахши дронэр гэнс гэ чэн исин жу чин до чик гэ тэмэг самсэ зун и янг гонжи лаваши шав гони анг за тосар ти суна янг си чу гэн ка янг си чинэр тэгэдэна ярка камдита азу не си суна а тэмэг янг си юнэр го ти ченгэ тэку чон чон цамаг дисуайн нямжгы чуси гэчи нэнгис зу торгэнгэ анамсинди хшигэн жэрдэг чини дотэнгэ цандайн азин жалкани
tamur ndayin jina yung po uchar jim ga taan jina tsangma shenan do nu ga sandibzgi. Ari tana chuku chongchong tsangma ga shibta nyun ja achi tirang lakshil xarwa zi nyam chuli juil. Tana lakshil xarwa nyam chun maa shibi yaar nguanta lem tsun huwa maa gachuk lakshil te yang chir junga zi na chamura. Yaa nyang nibi chuku chongchong tso Dana chi liam tsang nguan maa gachu ka nyam chuli tong mu ga lakshil ta a chi tang chik a ching duan ju yil. A lu tang dan na maa mi jang ka nam jir nye li samba gu wabi siya maa si jang kato nye li zhuwa xi ta si ga. Ari, derang ga lakshil kang yin zi tang na ngan bi thumar tsaki yung chal waga pab jar na fshani la nya bi xi chi ka chan ni nya nam so par fshala di yisi. Ari, derang ga lakshin dain jina yang chuku chong chong chang maa gab jay kum maan ju gwa naar jib ka longwa maar kira nyambi waka jili jambi nula nyar yung ari waayin. Ari, nyang nyibi chuku chong chong chong dana shunin jina tangdi naa chong shi pega cik ka chan chong sambu naa guo jiyo wano ga ari silinda chang maa arag di zi gichi chong ngu chu ju yil. Tangdi naa chong shi pega cil im cing naa joki tigingir tipa gaar jil ari bi shkar kong da sambu cheta guo jiyo siyo. Dana jogi tiginjir gana nga yang shil ngen muz gara alay kwa zi cheta kwa zi siyo. San chung niwa tipa gash jik gana nga chuku chung chung jiga lhamu ga shenu ga nashtam zga bagshi tang shi teyong se ni nashtam sarwa zi cheta kwa zi siyo. Ari nashtam den jina yang achi nyitung nyer nga lo cheta jina bdadri inu ga nashtam yu kwa zi si. Tihanshini shijung zga yibzin jani sen zi cheta kwa zi siyo. Yibzin jani den jina Taranga Pama Tang, Pama Ra Vati Nyegi Nyamdili Chapsili Nuga Shijung Zir. Tidang Na Po Chargima Shichizgo Noyang, Kargi Gaya Nanga Gongsang Gashkawa, Ta Chuku Chung Chung, Nangji Sa Chuku Chung Chung Si Chona, Nashtama Nyenjo Margani, Shijung Lugjo Margani, Tamu Yoka, Tengi Na Pama Ga Tam Natsuko Guni, Ta Kargi Hui Cha Tajo Ga Nuga, Kawi Yukwazak Nan Jugo Na, Tumar Shipa Tang Lanta, Shijung Ka Gemu Zig Nyamta Chapsili Chunda, tabi yag xiz giri. Ari, danaan jikti chambarga pihishkar kunga nanga naachung shiba ga dan deyengi na cheta gojigi datangi naachung zablanga jishin maa zga yang chichu ngu chukayo nar. Deyrenga chirga pihishkar kunga shkalam dab jilandi gatanga zablanga jishin chakchen zga chichu ngu chukayo. Dihanchini yang shiksum jelugra, shiksum rijo ga nuga chuku chong chong chamamagi datangi gangjin naachung chakbarga tanga gulu nuga cichil zga Цхэчил шисам зэг чэта гуэрэгсио кашанга шэхула нэг баад дасэг. Ди жэнгэ чугу чонг-чонг цхамага ян нинтун рэгю ханчэнни, лэсэм рэгю ханчэнни ян чугу чонг-чонг цэй чуэна зэг шисам джина ngарни, нэнгэй сэ цхэчик джина ян ngарни, дамо чугу чонг-чонг ян шэг мэнгэр. Нэмэгэ дай тэнгэ чи цурнгэн шэнгчэн тэнэн чунгчэр мэрэг лхумжэн тэнгу тухчэгэн зэнчар ябаагэ сонбапу Namkirun tsumuk jinu ga ta shikhula ngak baasi gunung da cheta gojig siyo. Dana gabtuk da yang tsangma ga shibta jinyo na nda dara ranga paasa paayil shi sewe paasa paayik gan ziwa da chi nixi gu tabje ra chi jira tsu dazg si. Ari, dana chi di tsu damzin la tangdi na chung si bi ga cik chan chung dungu jo ki jingjir gana ngashig yu yel.

Тэнда кани. Сяпэктэрэн чомара вора. Нэнига чула тэксэнс. Тэнда сяпэктэрэн марайон. Синяжу чизга тэксэнс. Тэни шин тёнгэн дэрсэн. Нга сасасон хунита бошигэн гоосэн бу цама сэлэ жок. Тэва зэнгэ тонбай. Онжонга зэнгэ тонбай. Очонга ами чичхэнс. Тэни бошигэн дэрсэн. Ни гэндасэн мандыксэн хуазунта мара шиги жок. Эрдасэн масажун боро дэн онутэн сэркэ жиги жок. Куата никаркэгэ мэппонзган лазэнэр. Никакого рынчина у вас нравится. Не да, я пактаранга. О, синтион, чё мы джекс? Да не синтионга. Махтам чаран, сезгзе. Чё я пактар бата ngari? Чё карсан дэран ша джинани шангу инжо шхунта ngakwa джинрис. Да не да, я пактаранга джа чхтину. Ngo махтар бана рядому чал у вас гукс. Дэн, дэн, ngo жиккатар банда ша бджинанга ха цамазг инрис. Таны чуша мхи. Чинига яра сура. Чыкнана мкю. Тонда сама те хута. Тита чия чушекс. Танда и ниги яязи. Яра сону мк отсосонс. Танита чыкскнана мкс кцонк. Кониге. Мк чомара хоран. Ниги чула тксонс. Тани мк марай. Чия чу чула тксонс. Танита шинтёнга. Ма саса сону фунита. Ну сумбу цама бхшиг сэжок. Вочава сумгу тонбай. Вонжонга джингу тонбай. Вочонга амиши чкинз. Тани бхшиго нга гандаса мандык сун куазун то мара шиги жок эрда сама са джун боб дно то ян си сар кжи жок куата ни карка ка мапонс гандагс ндра ни карка ка рен чиро ваз гандагс тани да мака о шин тяо чо мен жок шин тяо нга шан ан тен до си чез гзе чу ке гу жан ча то ngori чу кар сон дэрон шан дмо маз гна ни шан гу ин жо чо то нга гва чин яз тани да мака га диги ран ка ке чи ти но ngoma Джанчан, да, да, тому звук. Дин, джанчан, да, мина, но шабжина, чичи маразита. Тани чуша мхи. Чиня яра луана сора. Луана актаю. Донда сама тихота, тита чиня чуша. Тогда нига яра луана сгна сонта, актаз гцок. Тогда кни. Акта, чумара хора, мне чула тксун. Тогда акта марайон. Чиня чула тксун. Тогда синтионг. Ma lasa zonu funita, nga wosambu tsama bhoxi gusay zhukka. Wachewa zungu tunbayi, wanzhonga jingu tunbayi, wachewa amin jichkinz. Dani, bhoxi gu, nga ganda sama ndiksun kuwa zonta mara shigi zhukka. Yarda sama saju mbobdo nontayin sisarki zhigi zhukka. Kuwa to, nikarka ga mapong zgan zhaga zinara. Nikarka ga rinchino wa zgan zhaga zinara. Dani ta, akta gu, o, shintiong, chomun zhigiz. Shintiong, akta, chichaz gzee. Чунгого мкэр а луквага дермо то цама ngэ я чо карсон дэран ша джинани шангуэн чо чхно то ngэ квачэнс тэнта ша акша актагэ нэнс дэби о дин нга гона нини мкэрс гэ ё луквана луква дермос гэ ё а тани чо ша мхи чиня чо сэмпу яран жора ша аму чо чо жора та ти та чиня чо ша хэс тэнта Кочо сам пуша аму чон оцо сон. Данита актаг. Шаму чон чо мара вобра. Книга чо латак сон. Данита шаму чон мара вобтанги. Чиня чо чизга латак сон. Данин синтионгу дасих дай. Нга саса зону хунита нго сам пу цама бахшигу сай жоку. Вачева зунгу тонбай. Вонжонга джингу тонбай. Вачонга ами чичхинз. Дани бахшигу шаму чон лога. Nga ganda saman duksun kuwa zonta mara shigi zhokka. Yarda saman saajun bobdo nonta yang si charka zhigi zhokka. Kuwa to nikarka ka mapong zgan zhaga zindara. Nikarka ka rinchi nwa zgan zhaga zindara. Dani ta akta ga. Shangwa chun laga ga shintiongwa lanyo kia. Ngungu ga mokkar lukwa ga dirmo da sama shintiongwa kwa chanriz. Danza shangwa chun ga. O... Синтион чомон дэк да акта чергэв синтион сотон бхши чергэв шара юла сон чонс дэнита бхши гэ лхсо зившара уцс каптета акта гэ пармохтик синтион зонда да кри уцс рэндэв зинта чосади дэнита синтион гэ дэн акта чинг момасади нис дэни акта гэ чосади момайс дэнита Синтьонг, да не масса рашан нарез. Тогда акча, чё сгрызен?
ᱫᱚ ᱡᱟᱯ ᱡᱟᱯ ᱡᱟᱭᱟᱨᱟ ᱡᱚᱥᱟᱨᱟ ᱡᱟᱯ ᱡᱟ ᱢᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱥᱟᱭᱱᱟᱨᱟ ᱟᱨᱥᱟᱨᱟᱱ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱦᱟᱥᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤ ᱪᱩᱥᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱩ ᱪᱮᱢᱵᱩᱡ ᱜᱟᱝᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱭᱟᱢ ᱪᱚᱥᱟ ᱟᱡᱜ ᱥᱟᱦᱚ ᱠᱤᱥᱱᱟ ᱧᱟᱢ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱟᱨᱟᱥ ᱫᱮᱱ ᱛᱟ ᱟᱠᱴᱟ ᱚ ᱫᱚᱵ ᱫᱮᱝᱜᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚᱢᱟ ᱥᱚᱱ ᱥᱤᱱᱟᱫᱟ ᱥᱟᱱᱟᱨᱟᱥ ᱫᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱤᱱᱛᱮᱝ ᱪᱤᱝ ᱟᱨᱟᱠᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱨᱟᱥ ᱢᱟᱨᱛᱟ ᱱᱤ ᱪᱚᱠᱟᱱᱤ ᱥᱟᱜᱩᱱᱤ ᱱᱤ ᱪᱚᱥᱟᱭᱟᱥ ᱫᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱭ ᱟᱠᱴᱟ ᱭᱟᱭᱟᱡᱤ ᱥᱤᱱᱛᱮᱝ ᱠᱨᱤ ᱨᱟᱠᱤᱨᱟ ᱛᱚᱱᱟᱥ ᱨᱟᱠᱤᱨᱟ ᱛᱚᱱᱥ ᱠᱟᱛᱟ ᱥᱤᱱᱛᱮᱝ ᱫᱮᱱᱛᱟ ᱟᱠᱴᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱪᱩᱥᱟᱡᱤᱥ ᱥᱤᱱᱛᱮᱝ ᱜᱮ ᱫᱩᱱ ᱫᱩᱱᱤ ᱢᱟᱥᱟᱨᱟ ᱥᱟᱱᱟᱨᱟᱥ ᱟᱠᱴᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟᱜᱨᱮᱥ ᱫᱮᱱᱛᱟ ᱥᱤᱱᱛᱮᱝ ᱫᱚ ᱥᱟᱵᱡᱮ ᱭᱟᱨᱟᱢ ᱯᱷᱟᱨᱥᱟᱨᱟ ᱥᱟᱵᱡᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱯᱷᱟᱨᱥᱟᱭᱱᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱪᱚᱱᱫᱚ ᱢᱚᱥᱟ ᱪᱮᱢᱵᱩᱡ ᱜᱟᱝᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱱᱤᱭᱟᱢ ᱪᱚᱥᱟ ᱟᱡᱜ ᱥᱟᱣ ᱠᱤᱥᱱᱟ ᱧᱟᱝ ᱪᱤ ᱛᱟᱱᱟᱨᱮᱥ ᱫᱮᱱᱤᱛᱟ ᱟᱠᱴᱟ ᱪᱤᱥᱟᱱᱩ ᱚᱢᱟ ᱫᱮᱝ ᱫᱚᱱᱟ ᱪᱚᱠᱟᱝ ᱟᱥᱚᱱ ᱥᱤᱱᱟᱛᱟ ᱥᱟᱱᱟᱨᱥ ᱫᱮᱱᱛᱟ ᱥᱤᱱᱛᱮᱝ ᱪᱤᱝ ᱟᱭᱟᱨᱟ ᱨᱚᱝᱜᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱴᱟᱛᱟ ᱱᱤᱪᱚ ᱠᱟᱪᱤᱢ ᱛᱤᱠᱥᱢ ᱡᱩᱜᱟᱭᱟ ᱫᱤᱱᱛᱚ ᱱᱤᱪᱚ ᱠᱟᱪᱤᱢ ᱛᱤᱠᱥᱢ ᱡᱩᱜ ᱥᱟᱨᱪᱠᱟᱛᱟ ᱪᱤᱝ ᱟᱥᱤᱱᱟᱨᱟ ᱥᱤᱢᱱᱟᱨᱟ ᱪᱩ ᱥᱮᱢᱤᱭᱟᱝ ᱪᱤᱯᱩ ᱪᱤᱯᱩᱥ ᱜᱮᱱᱟᱥ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱟᱠᱴᱟ ᱭᱟᱡᱤ ᱥᱤᱱᱛᱮᱝ ᱠᱨᱤ ᱭᱟᱨᱟ ᱨᱚᱝᱜᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱥ ᱥᱚᱝᱥ ᱫᱤᱱᱤᱛᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱪᱩ ᱥᱟᱡᱤ ᱨᱮᱢᱟ ᱠᱟᱪᱤᱢ ᱛᱤᱠᱥᱢ ᱡᱩᱜ ᱫᱤᱱᱤᱛᱟ ᱥᱤᱱᱛᱮᱝ ᱜᱮᱫᱚ ᱟᱠᱴᱟ ᱪᱤ ᱥᱟ ᱜᱩ ᱪᱷᱩᱣᱟ ᱥᱟ ᱜᱩ ᱥᱟ ᱪᱮᱢᱵᱤ ᱞᱟᱢᱟ ᱪᱷᱚᱨᱮ ᱥᱤᱱᱛᱮᱝᱟ ᱦᱟᱥᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤ ᱥᱟ ᱯᱚᱨᱜᱚᱱ ᱪᱷᱩᱣᱟ ᱥᱟ ᱡᱚᱭ ᱞᱟᱢᱟ ᱪᱷᱚᱨᱮ ᱥᱤᱱᱛᱮᱝᱟ ᱦᱟᱥᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤ ᱛᱟ ᱟᱠᱴᱟ ᱪᱤ ᱯᱟᱨ ᱢᱚ ᱪᱤ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱪᱷᱚᱠᱚ ᱱᱤ ᱠᱟᱪᱢ ᱡᱤᱢᱟ ᱡᱤᱜᱢᱟ ᱩᱱ ᱪᱷᱚᱠᱚ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱠᱴᱟ ᱜᱟ ᱠᱟᱪᱢ ᱡᱟ ᱭᱚᱠᱚ ᱭᱚᱠᱚ ᱟᱡᱜᱨᱮᱱ ᱫᱩᱞᱤ ᱯᱟᱨ ᱢᱚ ᱪᱤ ᱛᱷᱚᱠ ᱡᱤᱜ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱤᱱᱛᱮᱝ ᱜᱟ ᱥᱟ ᱜᱩ ᱪᱷᱩᱣᱟ ᱥᱟ ᱪᱷᱩᱭ ᱞᱟᱢᱟ ᱪᱷᱚᱨᱮ ᱥᱤᱱᱛᱮᱝ ᱜᱟ ᱦᱟᱥᱚᱱ ᱫᱚᱡ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱞᱚᱨ ᱡᱤᱜᱥ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱤᱱᱛᱮᱝ ᱯᱷᱟᱨᱟᱡ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱚ ᱯᱷᱟᱨᱤ ᱡᱤ ᱩᱪᱷᱚᱥ ᱫᱮᱱᱛᱟ ᱟᱠᱴᱟ ᱨᱡᱤ ᱫᱮᱞᱮ ᱥᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱥᱤᱱᱛᱮᱝ ᱚᱨᱫᱚ ᱢᱟ ᱢᱟᱡ ᱜᱱᱟᱱᱟ ᱟᱭᱟᱨᱟ ᱠᱟᱢᱵᱩᱥ ᱜᱱᱚ ᱛᱤᱱᱟ ᱟᱱᱡ ᱩᱥᱚᱥ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱠᱴᱟ ᱨᱛᱩᱣᱟ ᱣᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱚᱨᱮᱢᱟ ᱜᱩᱥ ᱱᱤᱪᱚ ᱥᱟᱡᱤᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱤᱱᱛᱮᱝ ᱜᱱᱫᱟᱡᱤᱱ ᱨᱟᱡᱚ ᱜᱚ ᱜᱚᱪᱷᱮᱥᱟ ᱠᱟᱢᱟᱨᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱜᱱᱟᱨ ᱭᱟᱨᱟᱱ ᱡᱩᱠ ᱦᱚᱡᱱ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱠᱴᱟ ᱭᱟᱨᱟᱱ ᱡᱩᱱᱨᱟ ᱨᱟᱜ ᱪᱚ ᱠᱟ ᱛᱚᱜᱱ ᱠᱟᱨᱟᱱ ᱡᱩ ᱢᱟᱛᱨᱥ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱤᱱᱛᱮᱝ ᱞᱚᱨᱡᱤᱜᱥᱜᱟ ᱞᱚᱨᱡᱤᱜᱥᱜᱟ ᱪᱤᱥᱠᱚ ᱜᱚᱛᱟᱝ ᱛᱤᱡᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱱᱤᱛᱟᱝᱥ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱠᱴᱟ ᱜᱚ ᱪᱩᱝ ᱜᱚ ᱫᱩᱱ ᱪᱟᱥᱜᱮᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱤᱱᱛᱮᱝ ᱜᱮ ᱱᱚᱨᱡᱤᱱᱨᱟ ᱪᱤᱝᱟ ᱱᱤᱭᱟᱢ ᱪᱚᱥᱟᱥᱜ ᱦᱟᱭᱜᱨᱟᱠᱟᱱ ᱵᱩᱥᱠᱱᱟᱯ ᱪᱤᱜᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱟᱱᱟᱢᱟ ᱪᱮᱨᱥᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱦᱟᱱᱫᱟᱝ ᱛᱟᱝᱟ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱱᱨ ᱛᱤᱜᱤᱛᱟᱝᱟ ᱱᱤᱱᱤᱥ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱜᱚᱫᱩᱱ ᱪᱟᱥᱱ ᱱᱟ ᱥᱟᱥᱜ ᱞᱚᱭᱜᱥᱜ ᱢᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱝᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱪᱟᱨᱤᱡ ᱥᱤ ᱪᱟᱨᱫᱩᱱ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱠᱴᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱤ ᱜᱮᱨᱟ ᱟᱱᱟᱢᱟ ᱠᱷᱟᱨᱱᱟᱛᱟ ᱟᱨᱟ ᱪᱚ ᱢᱟᱨᱟᱦᱟᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟᱱᱡᱩᱱᱨ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱤᱱᱛᱮᱝ ᱟᱠᱴᱟ ᱪᱤᱝᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱪᱚ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱯᱷᱟᱨᱟᱥ ᱠᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱮᱢᱱᱟ ᱯᱷᱟᱨᱟᱥ ᱠᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱟᱱᱟᱢᱟ ᱠᱷᱤᱢ ᱯᱷᱟᱨᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱨᱚ ᱚᱵ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱱᱟ ᱨᱟᱪᱩ ᱭᱟᱨᱟ ᱟᱱᱟᱢᱟ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱦᱚᱨᱟᱛᱟ ᱨᱟᱪᱩ ᱪᱷᱤᱜ ᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱱᱡᱚᱱᱫᱨᱟ ᱛᱨᱤᱛᱟ ᱪᱷᱤᱨᱜᱟᱝ ᱟᱥᱩᱡ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱠᱴᱟ ᱜᱚ ᱫᱮᱝᱜᱚᱱ ᱫᱚᱫᱮ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱥᱚᱱ ᱯᱷᱟᱨᱟᱥ ᱜᱮ ᱛᱚᱱ ᱥᱮᱢᱱᱟ ᱯᱷᱟᱨᱟᱥ ᱜᱮ ᱛᱚᱱ ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱟᱱᱟᱢᱟ ᱯᱷᱟᱨᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱨᱟ ᱥᱮᱵᱟᱱᱤ ᱡᱤᱥᱩᱱ ᱡᱮᱱ ᱠᱟᱨᱟ ᱟᱱᱟᱢᱟ ᱯᱷᱟᱨᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟ ᱛᱚᱱ ᱥᱩᱠᱟ ᱠᱷᱟᱥᱟ ᱫᱚ ᱟᱠᱛᱤ ᱡᱮᱵᱤ ᱪᱷᱤᱜᱮ ᱩᱪᱷᱥ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱤᱱᱛᱮᱝ ᱛᱮᱱᱡᱩᱱ ᱢᱟᱞᱠᱮ ᱟᱠᱴᱟ ᱪᱷᱟᱥ ᱢᱟᱭᱱᱟᱨᱥ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱠᱴᱟ ᱜᱚ ᱫᱚᱡᱤᱱᱨᱟ nga chu sha no tara ya ra ana ma chi phri tni ya ra ana ma phra ma twa taru shu kwa kha cha do khchi ge bi chi ga nda tas tni ta chi khs me ai ka na sha phra sik kus tni yang chang ma zi wali tsu tni yang ju as mo ai ka na sha cha z khu kus da yang chang ma zi sha ra tsu tni yang ai yas me ai ka na sha cha z khu kus e tni ta tu da yang chang ra ma zi sha ra tsu tni ta xintiong gada zinara, akta, chi shukwa chigdunta marakuta, chigmenduta yarakuta, nicho chiganjuwa zinara. Akta ngoma chiganjuwa doli, shukwa chigdunta marakuri, chigmenduta yarakur nora. Xintiong gada chigmendu yarakur dun dora chigtangi, zatrzga akta gaga niniga chatangi ta sali handas. Dani xintiong gada zinara, xintiong gada loti lorin, sanjigmin donti nori, ᱛᱚᱜᱤ ᱞᱚᱵᱞᱟᱱᱥᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱚᱱᱛᱟ ᱥᱤᱱᱛᱮᱝ ᱟᱡᱟᱡᱜᱟᱨᱟ ᱪᱤᱪᱟᱡᱜᱟᱨᱟ ᱢᱮᱠ ᱱᱟᱱᱟᱠᱛᱢ ᱥᱟᱫᱤ ᱪᱟᱨᱥᱚᱱ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟᱴᱤᱱ ᱪᱮ

0: Kebji ngagna xsunggav dertsi kiryo.
1: Xsunggav dertsi thobri galangla chabyo.
0: Thobri galangna kebji xtamlariyo.
1: Kebji xtamji mati lamtun ngagnayo.
2: Thobsu kebji xalang.
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ᱛᱚ ᱱᱟᱝᱡᱱᱟ ᱠᱟᱭᱤ ᱡᱟᱭᱜᱤ ᱱᱟᱨᱟᱠ ᱡᱤᱦ ᱠᱟᱭᱤ ᱛᱟᱝ ᱚᱠᱠᱷ ᱠᱟᱭᱤ ᱜᱟᱱᱟ ᱠᱨᱜ ᱛᱟ ᱟᱭᱤᱱᱪᱷᱤᱜ ᱠᱟᱭᱤ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱱᱢᱩ ᱢᱟᱝᱯᱩᱨᱤ ᱭᱚᱜ ᱫᱤ ᱛᱤᱪᱷᱟᱝ ᱜᱤᱪᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱠᱨᱜ ᱠᱟᱭᱤ ᱜᱤᱱᱫᱟ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱠᱟᱭᱤ ᱠ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜ ᱪᱚᱱᱱᱟᱝ ᱫᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱮᱥᱟᱝ ᱤᱜᱩᱱᱟ ᱛᱟᱯᱚᱫ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱜᱤᱪᱩ ᱛᱟ ᱚᱭ ᱠᱟᱭᱤ ᱠ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱥᱤᱨ ᱛᱤᱪᱷᱟᱝ ᱚᱞ ᱠᱟᱭᱤ ᱜᱤᱱᱫᱮ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱢᱤᱠᱥᱤᱠ ᱠᱨᱜ ᱱᱟᱜ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜ ᱪᱚᱱᱱᱟᱝ ᱫᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱠᱮᱥᱟᱝ ᱤᱜᱩᱱᱟ ᱫᱟᱡᱩᱝ ᱤᱛᱷᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱥ ᱜᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚᱨᱤ ᱱᱟᱥᱚᱱ ᱛᱮᱛᱚᱱᱟᱱ ᱫᱤᱝᱜᱤ ᱛᱷᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱜᱤᱪᱩ ᱛᱟᱨᱠᱤᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱞᱚᱴᱚᱜᱱᱟ ᱵᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱡᱤᱦ ᱠᱟᱭᱤ ᱜᱤᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱤᱧ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜᱤᱝ ᱤᱛᱷᱟᱞᱟᱡ ᱜᱮᱡ ᱪᱤ ᱠᱷᱤᱱᱟᱱ ᱨᱩ ᱢᱟᱝᱟ ᱡᱟᱵ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱤᱪᱩ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱭᱤ ᱠᱤᱝ ᱤᱛᱷᱟᱱᱫᱟᱞᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜᱮᱡ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱥᱟᱨ ᱜᱚᱱᱟᱨ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱟᱱ ᱨᱩ ᱧᱟᱢ ᱜᱩ ᱢᱮᱱᱩᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱟᱱᱟᱝ ᱪᱤ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱫᱤᱝ ᱤᱛᱷᱟᱱᱫᱮ ᱪᱤᱜᱤ ᱥᱟᱞᱟᱭ ᱜᱩᱱᱟ ᱵᱷᱟᱯᱟᱭ ᱜᱩᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱤ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟᱭ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱫᱟᱜ ᱪᱩ ᱛᱟᱥᱟᱭ ᱪᱩ ᱞᱤᱯᱥᱟᱱ ᱡᱚᱠ ᱛᱟᱝ ᱜᱤᱝ ᱤᱛᱷᱟᱱᱫᱟ ᱡᱚᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱛᱟᱪᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱢᱟᱝᱟᱭ ᱠᱮᱭᱚ ᱠᱤᱱ ᱫᱤᱝ ᱤᱛᱷᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱱᱟ ᱵᱟᱭ ᱱᱟᱨ ᱠᱷᱤᱜᱤ ᱞᱤᱯᱥᱟ ᱛᱟᱪᱤ ᱛᱟᱭᱫᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱡᱩᱜᱡᱩ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱮᱢᱫᱤᱜ ᱱᱟ ᱵᱟ ᱛᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱥᱟᱭ ᱤᱱᱫᱟ ᱭᱩᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱥᱟᱜᱯᱟ ᱛᱤᱠᱤᱨ ᱜᱮ ᱥᱚᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱭᱤᱨ ᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱪᱢᱟᱭ ᱢᱚᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱥᱟ ᱢᱟᱱᱨᱤ ᱡᱤᱱᱟᱱᱡᱟ ᱭᱟᱱᱟᱢ ᱡᱚᱢ ᱢᱟᱠᱷᱤ ᱡᱤᱱᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱱᱟᱪᱤ ᱚᱜ ᱫᱤᱪᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱥᱟ ᱤᱱᱫᱟ ᱡᱚᱨᱚᱜ ᱨᱟᱢᱫᱟ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱪᱟᱫᱤᱝ ᱞᱤᱥᱟ ᱧᱩᱧᱩᱝ ᱡᱤᱜᱚᱱ ᱛᱚ ᱥᱟᱭᱤ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱦᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱡᱚ ᱭᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟ ᱠᱚ ᱨᱚᱜ ᱨᱟᱢᱫᱟ ᱤᱡᱤᱱᱟ ᱭᱚᱝᱱᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱥᱟᱭᱤ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟ ᱠᱚ ᱭᱚᱪᱤ ᱯᱩᱭᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟ ᱠᱚ ᱴᱤᱛᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱡᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱴᱷᱤᱠᱟᱭ ᱴᱷᱤᱡ ᱞᱟᱭᱱ ᱠᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱤ ᱛᱮ ᱴᱤᱛᱟᱱ ᱥᱟᱪᱚ ᱛᱟ ᱥᱟᱭᱤᱭᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱚᱥᱟ ᱪᱟᱝᱟᱨᱟ ᱢᱮᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱛᱮ ᱴᱤᱢᱟᱴᱤᱠ ᱡᱚ ᱢᱮᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱥᱤᱱᱟᱝ ᱠᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱠᱮ ᱪᱮᱨᱤ ᱥᱚᱝ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱮ ᱚᱞᱮ ᱥᱤᱯᱟ ᱜᱮ ᱪᱮᱨᱤ ᱥᱚᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱟ ᱴᱚᱭᱪᱤ ᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱞᱤᱥᱟ ᱟᱡ ᱜᱤᱭᱚᱱᱚ ᱛᱮ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱛᱟ ᱪᱮᱠ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱮ ᱱᱤ ᱛᱷᱟᱞᱤᱝ ᱱᱟ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱮ ᱥᱚᱵᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱱᱤ ᱛᱮᱱᱫᱞᱟ ᱛᱟ ᱯᱷᱮᱱᱥ ᱜᱟ ᱪᱟᱝᱟᱨᱟ ᱛᱷᱩᱢᱮᱱᱚ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱜ ᱛᱤ ᱡᱟᱝ ᱪᱮᱢᱫᱚ ᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱞᱤᱥᱟ ᱟᱱᱫᱨ ᱡᱚᱜᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱠᱟᱯ ᱛᱚ ᱛᱮ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱵᱞᱢ ᱱᱟ ᱥᱚ ᱠᱩᱭ ᱥᱟᱭᱤ ᱛᱮ ᱞᱤᱥᱟ ᱫᱮᱱ ᱨᱮᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱫᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱪᱮᱢ ᱵᱚᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱚᱵᱚ ᱱᱟ ᱵᱟᱫᱟᱭᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱩ ᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱱ ᱜᱮ ᱞᱮᱱᱥᱟᱱ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱪᱷᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱚᱜ ᱨᱟᱱ ᱛᱟ ᱞᱮᱱᱛᱤᱱ ᱞᱮᱱᱥᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱚᱢ ᱨᱤᱝ ᱜᱟᱝ ᱠᱷᱨᱣᱟ ᱥᱟᱨᱡᱟ ᱴᱟᱦᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱚᱨᱚ ᱪᱚ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱣᱟ ᱥᱤᱜᱞᱩ ᱪᱤᱪ ᱪᱚ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱣᱟ ᱜᱟᱝ ᱴᱚᱜ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱨᱤᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤᱵ ᱡᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚ ᱥᱚᱢ ᱨᱤᱜᱨᱟ ᱜᱚᱱᱡᱤ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱢᱤ ᱞᱮᱱᱥᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱟᱪᱚ ᱞᱟᱭᱟᱝ ᱡᱟᱞ ᱪᱮᱪᱤᱜ ᱛᱚᱱᱤ ᱡᱟᱝ ᱫᱩᱱᱭᱟᱱ ᱪᱤᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱚᱨᱠᱤᱞ ᱞᱚᱝ ᱪᱤᱝ ᱞᱮᱱᱥᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱱ ᱛᱟᱜᱞᱟ ᱧᱟᱢ ᱵᱨᱟᱜᱟᱥ ᱥᱮ ᱛᱟᱵᱫᱤᱢᱩ

0: Мали ранчин намыл деви хтам. Харжи нгли чела хсур жол. Дей тан зовтун.
1: Не кенаба, кенаба демуйна. Даянга цурын ни кем жунжи де тан курдын ленцин де. Де тан зовтун ленцин нан ханзум шонсон. Nga lintin di lunzin ba yang mudu ma yin. Tang di lintin nang de, nga ti kien nam la hibshi deng kang tang, ma wo de sung, sorin che che ji chan ba nga go zhig xiu bi, shuni chang mi chan ba de deg la, re re jin shib de nian ruo.
2: Hibshi deng kang.
1: Nian kan nam ba. Tang di hibshi deng kang ga lintin nang de, Tomarin kwa ma ma zang na mekan tongshil dharki jeshib dan jirngiwi korka hibshia ngohtu zgi gyu yila. Re ta azi ik chirtang tan kwa ma raag nigi niga ndriwa me kandu koka. Nyelim xar tapay nuga shimjig jigli ngon batar na ganyigin dey shenba tgshi shi nugam jigndiga kwa ma deytang yiminga chantin gachin zga xay tukta batang. Kwa ma raag natun shong ci mekan tongshil dharki jeshib dan jirngi rizik dan yoka. Инчи эйтэн бол хөвчин кэ шимжиг мэрни квамаг нэчин нигэра жира дэйтэн гарандын ба дячи гячик тоншил дарти хсым ди баржила шимжиг хтэн сви дэтэн тоншил дарти гэрдэг квамаг нэл шун ю мэжа тэний квамаг нэ шун нуг горма хнгонгора сэнжи ше тэмна цотай юк тоншил дарти дисэн барин дэтэн олэрг бин дэйюла рымчир шэмбэ лэгцэ чэ дэлэн баш иншан Цуэтэр шинкэнгэ нкуами нэчэ намтян да нэв мэнжава хартаг инла. Куцэ чуэтэ нкуама жинуэгэ набаян юни дэмузэрэ. Тар инги на гэйшибгэн жигэнжилэн гуан батарна дэйтэнгэ рэнгдэн батан дэр юна. Да дайши нкуай нэчэнгэ тонши жартян дэдгу шабадан. Да цуэта шигнуэгэ набаргэгэ тоншил жартягэ шамтэгэнда инги на нкуама гэ нива жэшиндэн юрадангдэн Арэдара гэтэн квама жива лгэнжв шунгэ дэтэнгэ квама гэ нива чэбзэнгдэ кэруа инна тунгшил жартэнда дэгу чэшвэдэн жуэя нэтэнтэ ар нгэнсэг лгэжир тападан. Квама жива пшигжи шисэн нүгэ да напа нама пшигжи гэв жэнэн тунгшил жартэ мгюгнэр гэ чэнтэхан жуэнэ дэмэзгэр. Шимжиг мэрнэ их сайшэ шадэр да гэнэгэнда инжина ни лэртэнгэ чэгца чамугэн курдэг гэрэм тунгтэм нүгэ гунгэшчэгбэй нүгэр табгэ. Та азуганика нэнгэ чэгцэ яны цэг цэл нэчин зэгэтэнгэ квамагэ чэгэндэ нэ цэндэ дгун цонгони дэмэзэ. Шимжиг мэрни шэбатарна квами нэндэ дгу натис нэтэг гэн мэ батан. Нэтэг шэргун гэв та квамагэ нива шэка нэм царнугэ нэн цыёк. Та хсарт шимжиг шиёнундэ гэнгэна гник хсымти шэрбэн жигэнди чэлэ дэтэнгэ квамагэ нэндэ дгу шипшэта. Нартэг шэпэр нюгнир дэла та азу кван зумэр гунугэ тхшэ шэ тэвзэ кондун юни. Дис табгэ дэгэ ингэна квамагэ нэкэ нэвэндэ дгу ажиндэ тхшэла табдитэн дэтэнгэ квама тхшэ шэ тва заваны гэрдухтунсэни дэмэзэрэ.
3: Нга цорэ чин чибанэ. Tamagni yinbi. Dierjin ji cui chu ni, kuangkeba duzim shungzi. Angi si pami zhongla shen ni cam zhe deng si shi sha jir gomgidla. Pami ri zhenlin je deng ji tab damba ni. Nam ying senkum mchig bar, yarib cidin ji vachig chig sha ji di yin.
1: Рэйнян кэнан ба дэйна шуны нэн хчиг ларгунга гацул сийна либур пэнбэг горг хэбшэ ngochu згэд юйл. Рэй да нэма хчиг аргунга чмузг са гимэнг гора шэсул на цугуни дэмузгэр. Та аргунга са адюо ганкэн зг нэма рэрэ гунга хчигни ани са гэ юни дэмур. Рэй да ранэ лала зг та азу аргунга гэнэнг сэжэ дэ чиджэ шэрцэ мэнга згэн дэв нүгэр табг мэнга исэй дэгэна чиджэ гэ шэрцэ раданэ чэгцэн дэ дгу чэм тур нруа. Чирду чэг бала суо та азу липун дэг нуну гэ шэ суян мэнга юни дэмузгэр. Рэй да ра та липун дэ дэ тэн ин дэна аргунга мэнга исэй на ра чиджэ шэрцэн тур нрувар сэнкэр имэр гуни дэмузгэр. Янчэг шэ на аргунга дэ ин гэна чиджэ шэрцэг ин дэцэн ту на ра. Либу гэ чэгцэл дэцэв гэ шэ ни ягбу зэ ю дэна аргунга дэ ин гэна дэну гэ чиджэ шэрцэг чэгцэн дэ дгу чэм тухтун мэ тэм ни дэмузгэр. Дэй на нэма рэ гунга чэмузг сэй на ин цэм ин нэр зэна. Xichigin di na ta azu li po de tangi nu ge nye tar ma zi ke nye ma re re gunga xichig si na ha chan ge zang ni tamu zi re. Gani di na azu zi ma ra, tani nama di ko nu ge a ma. Ta li po car long shung gu nu ge lo ma zir din ran ra, li zhung yin kin. Tani na ca zi mu da dhu chikil yung nu ge na pa chi ge, ta nye ma xichiga mung na ra ar gunga xim ge yin sa ma nye ni tamu zi re. Ximin di na ta azu chikchin to nu ge nye chun bu re ga ge ta chi zi ge zi mung nu, ta azu nim ger ge mung nu ge si rin da dhu nzim go ni ma chi ge nye ma chi ga ar gunga chig ra, tani zan kur chi ga ar gunga ar nga ge yin ma si na zang ge.

고고는다 다 시가 다 담바당 루이체다 어다다가 특심지고 누가 어 너무 그 키와이 누가 딱리 다 가정대랑 이제 나주 다 유토가 고고는다 아디가 잠부일이 고긴 좋고요 그리고 대당나 주 로마주 이제 나다 이남나 셰숨즈 르고가 대당다 야르크나니 랑 마르크나니 랑 이고 드그땅 얘기라 건 좋고요 대당다 치레드나다 랑그랑 그 초크즈 듣고게 다른 게 개화문 노라 희고가 아 그런 게 당초에 노라 희고가 그런 거 어초에 꾸 노라 희고가 대인 노답 그처리해서나 다른 거 좀리 지리 대등나 아직 산이 지금 아 가짜 정무 커리 정나 축구야 단다죠 낭나와 그 논식이오나 당시 만자무즈 근데 해석들이 있는데 더마지나 치는 루 자훈이 장군나 마음과가 니르가가 초당 혹시 그 기회공 동물에 삼지리 다다 삼지다죠 뭐마다 비가 비야 헝크리즈는다 동물로 년카요 Тогда чи их туа пагунунда тэгэ нянка чинэри. Та тансан шэджик тайлда тан сама их туа па. Тамайна ок кеваркайна ранга ранга танчин дэр цомг мари. Их туан гок мари. А таман гзу герген тага акын гган цан тавин дэна хшиг та киви патта керва кзан тамозри. А рхуе не тамчин кэни кзан тамозри. Та нём чун кичун ли ва кпе цомг курза ва кзан га рэджи мари. Сига корка загзгэсэ тиону мато кзанга терта зонги кзанга тэгэ синюа чэгэдага мэнгэ корка загзгэрзэ джитэ тэнанга чо пэнтэ гэрзэ кзанга вжэкоки а та кунда музгэн джэнго на мари тасонг тэгэ тадага замэ иши зонгу зангэн дхэва кзангнунда хшиг катэн чэмбурэ самгия а тэгэ тадага кэмэнгзгна тхлам бэмэмбэ а дэглуо мэнгэ чонсэ джимэтэс Ая, та кызанга кончонга цатада, о кэти дага киви гунгу мангага нэхэ згначаре кунанбага тхан бамбамба мхийс. Дэйдана та кызан адаглуу мунгуи чонсил чамадайс. Ая, та кызанга кычазгуанар, кызан амунгай нунде, та киви гунгу намга тангуан джэнгимаре. Ридара иннаян, инчан лама ядам кемун агуис. Та иннаян, о та дага лама ядам кемун гауисада, нончайо пазопр тхжин зоос. Ода кызанга да азосой ева. Ая, та дамайна танчи цомна енчигмэн чигдага танчи цомби чарчин сым цомгуя. Дэйдана чарчин дамо, а, та дага сымбу манзомна чирээда да танчи цомняйнама. А, дэйну табгада кунрикара забзавили оан дэхэ сунгону гемцентри. Дандазу ранга шурни шэкуну марто кабабтанг даган джава чимбу мэкара. Та ян, цамэн ихи зонгу цанган, а, ния сунгсумда цанши илин дэн дэхэ гайна, ния гива чапарчан дарка чикшэна ян чонг-чонгрика цгэри пантху гирэ самг. Ой, ачи сунга тару ос. Дага инги на та дага чу комгананга та ком сымба мурши. Дэй тана та кунни инги зыг та чи комга нонни та дага омага панни чаршэпа. Дэчо ни дага чага панни чаршэпа. Та инги зыг чанга панни чаршэпа ари. Дэйдана да чанг нэ цомжэзг нангдо инжина да манчинна да га чанг ри га да да га панни ра да. Дэчо нэ да га чанг да га сэкум тэнцэ га вар да на чанг га дэ тэнцэ ян да га нангдо лохса га ри дхэ ю. Дэйдана да дикам нэ инжина нангдо дурдизм тэн дэ джио на ма ри. Дэйдана да да га дурди джио нун ди нанг нэ инжи зыг да да га су вар чанг га ргса чирва. Та дага манчан тан джайва юни да суу йог. Тэй танда тан дим гуни шайчизга чарезна. Ая самба чангрыгла дага рыг хачан маңна ян. Та шамта дага сурка жонта тэнби да чангрыгнга и панних кург. Шетыгда чонса шайчи янс кону. Дэхэ да варчан ласу гуатэ кай юн. Тэй танда тан гуни шайчизга чарезна да янлэг джапа нюгу диваг данга да дага чангах курга да си панни. Чонса зэндэ шианна зэг энцамс.

내매 yika japa la su gu yun den den utap ge dan de a da ge song ne yin si cha tang yin je ge chu da ge da a kom ge ge a ye wa sma ka ro ka ji de dang na da da ge wo ma che cheng a de dang na long chi wa wa ken a an de chu da ge kap chu zin an da an de da ge a gong e da tang e da da ge go rim tang chi wan de ke long chi wa ken na jar san ju nu ge de ke da ge song nu jim chen te ri de dang na da da ge de ni da ge a cheng ge ri se jer wan de in je na dang sang in je na da ji cheng ji ri ta zo da kom ri ta zna ji go chi yong ni ta mo si jim chen che re zna na da ge cheng ge da cheng nya ju ge lak chen de jem to song de dang da cheng ge da da ge cheng chi chi nu ge da da ge cheng ge ri se jer wan de jem ma song ᱟ ᱛᱟᱱ ᱟᱡᱚ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱠᱟᱨᱛᱟᱣᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟᱨ ᱡᱟᱢᱞᱚᱝ ᱭᱚᱝᱡᱚᱠ ᱪᱷᱚᱝ ᱛᱟᱢ ᱪᱮᱯᱚᱱᱫᱟᱱᱤ ᱞᱟᱜᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱧᱚᱥᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱟ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱛᱤᱥᱚ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱜᱟ ᱠᱤᱫᱚᱠ ᱛᱮᱱᱩ ᱛᱟᱵᱜᱟᱫᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱚᱢᱨᱤ ᱛᱟᱡᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱟ ᱛᱟᱢᱚ ᱮᱱᱥᱟᱢ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱟ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱢᱩ ᱤᱧᱡᱮᱥ ᱜᱟᱛᱟ ᱟᱪᱚ ᱱᱮᱪᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱜᱩᱭᱥᱟᱝ ᱥᱩᱜᱱᱟ ᱛᱩᱝᱜᱚ ᱱᱩᱜ ᱱᱮᱪᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱡᱟᱡᱜ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱫᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱫᱟ ᱥᱩᱝᱜᱤ ᱣᱟᱨᱮ ᱛᱮᱱᱩ ᱛᱟᱵᱜᱟᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟᱜᱟ ᱠᱚᱢ ᱜᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱟᱭᱣᱟᱪᱤ ᱜᱤ ᱱᱩᱜ ᱡᱤᱢᱪᱷᱟᱱ ᱛᱮ ᱛᱷᱤᱫᱚᱠ ᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱫᱟᱥᱨ ᱱᱟᱝ ᱱᱤᱪᱷᱮ ᱥᱚᱝᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱥᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱱᱟ ᱢᱮᱴᱨᱚᱢ ᱵᱟᱨᱥᱤᱝ ᱤᱠᱟᱱ ᱡᱮᱞᱥ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱭᱟᱝᱞᱤᱜ ᱡᱮᱯᱤ ᱧᱩᱝᱜᱩ ᱫᱤᱣᱟᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱟᱥᱠᱤᱛᱨᱤ ᱟ ᱛᱟᱜ ᱟᱱᱩᱥᱟᱝ ᱴᱨᱚᱪᱮ ᱠᱷᱩᱝᱛᱟ ᱜᱟᱥ ᱱᱟᱨᱪᱤ ᱠᱷᱟᱥᱟᱝ ᱪᱟᱣᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱡᱤ ᱪᱮᱨᱥᱟᱝ ᱪᱚᱝᱥᱞ ᱪᱷᱟᱥ ᱟ ᱠᱟᱪᱤ ᱫᱟᱝᱱᱤᱭᱟᱱ ᱱᱟᱢᱮᱛᱟᱝ ᱯᱚᱯᱪᱤᱱ ᱫᱩᱝᱡᱤᱨ ᱠᱷᱩᱝᱭᱟᱝᱞᱟ ᱟᱹᱱᱤᱢᱮ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱧᱮᱪᱷᱤᱞᱟ ᱯᱟᱱᱥᱟᱝ ᱪᱷᱟᱜᱫᱟᱝ ᱪᱷᱤᱣᱟᱪᱮ ᱨᱤᱜᱱᱛᱚᱝ ᱠᱮᱢᱛᱟᱝ ᱵᱚᱢ ᱯᱟᱱᱥᱟᱝ ᱦᱟᱥᱢᱱᱩ ᱞᱤᱜᱩ ᱪᱷᱟᱯᱪᱟᱝ ᱡᱚᱨᱡᱤ ᱞᱚᱝᱛᱟᱝ ᱣᱟᱭᱠᱤᱱ ᱥᱮᱣᱟᱭᱤᱱ ᱟᱡᱮᱱᱛ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱤᱜᱛᱟᱝ ᱪᱷᱚᱝᱥᱤᱛᱟ ᱟ ᱭᱟᱞᱜ ᱡᱮᱯᱤ ᱧᱩᱝᱜᱩ ᱫᱤᱣᱟᱱᱟᱝ ᱫᱟᱥᱚᱝᱚᱱᱩᱱ ᱫᱮᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱱᱤ ᱠᱟᱪᱤ ᱫᱟᱣᱟ ᱱᱚᱝᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱᱨᱤᱠ ᱠᱟᱫᱟᱜ ᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱜᱱ ᱡᱟᱣᱟ ᱪᱟᱢᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱣᱟ ᱜᱤᱧᱟ ᱫᱟᱥᱨ ᱥᱠᱚᱠ ᱟ ᱫᱟᱵᱤ ᱚᱡᱨ ᱫᱤᱱᱚᱝ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱷᱮ ᱥᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱟᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤ ᱡᱟᱣᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱛᱟᱯ ᱪᱷᱮ ᱜᱤ ᱫᱟᱜ ᱛᱷᱟᱢᱚᱝ ᱜᱮ ᱭᱚᱱ ᱫᱮ ᱡᱚᱯᱟ ᱭᱮᱱᱥ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱟᱡᱤ ᱛᱟᱜ ᱫᱟᱱᱟ ᱥᱚᱝ ᱜᱚ ᱱᱩᱜ ᱪᱷᱟᱝ ᱫᱟ ᱤᱧᱡᱮᱥ ᱠᱟ ᱱᱟᱨᱵ ᱠᱮ ᱪᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱟᱱᱤ ᱛᱮ ᱠᱩ ᱜᱤ ᱭᱟᱨ ᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱟᱡᱩ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱝ ᱱᱟᱢᱟᱱ ᱟᱥᱚ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱪᱷᱮ ᱥᱤ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱱᱡᱤᱠ ᱥᱟ ᱪᱷᱮ ᱭᱚᱠ ᱛᱮᱱᱩ ᱛᱟᱵ ᱜᱮ ᱫᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱢᱟᱱ ᱡᱤᱱ ᱡᱮᱥ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱡᱩᱱᱟ ᱟᱱᱫᱤ ᱠᱟᱯ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱪᱷᱟᱨᱮ ᱱᱟᱨᱵ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱟᱡᱩ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱟᱡᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮᱱ ᱨᱩ ᱪᱷᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱚᱛᱤ ᱨᱤᱥ ᱥᱮ ᱪᱷᱟᱨᱣᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱢᱞᱩᱠ ᱛᱚᱝ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱟᱭᱠᱩ ᱛᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱨᱮ ᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱮ ᱥᱚᱝ ᱜᱚ ᱱᱩ ᱛᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱟᱢ ᱪᱷᱮ ᱯᱩ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱭᱚᱱᱫᱮᱱ ᱪᱷᱟᱡᱨᱮ ᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱯᱩᱭ ᱢᱮᱴᱨᱩ ᱪᱮᱠᱮᱥ ᱢᱮᱴᱨᱩ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱨᱠᱤᱱ ᱡᱚᱠᱮᱥ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱝᱪᱷᱟᱛ ᱭᱚᱱᱚ ᱡᱤᱛ ᱭᱚᱱᱚ ᱛᱟᱵᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱛᱟᱨ ᱪᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱜᱮ ᱢᱮᱴᱨᱩ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱠᱷᱤᱪᱷᱮᱨ ᱪᱮᱠᱮᱥ ᱭᱤᱠᱟᱱ ᱡᱮ ᱪᱟᱝᱥ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱷᱩᱝᱜᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱜ ᱭᱤᱠᱟᱨᱟ ᱥᱤᱜᱮᱥ ᱥᱤᱞᱟ ᱥᱮᱯᱟ ᱪᱤᱵᱤᱱᱟ ᱥᱤᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱷᱩᱝᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱩ ᱪᱤᱨᱤ ᱥᱟᱢᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱥᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱡᱤᱜᱢᱟ ᱥᱟᱱᱫᱩ ᱪᱤᱜᱩᱱ ᱛᱤᱱᱟ ᱥᱮᱯᱟ ᱪᱤᱣᱟᱥ ᱠᱤᱭᱚᱨ ᱟᱭᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱛᱟ ᱭᱤᱠᱟᱱ ᱡᱮᱯᱟ ᱟᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱟᱜ ᱛᱟ ᱭᱤᱠᱟᱱ ᱡᱮᱠᱮᱥ ᱟᱭᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱝ ᱭᱚᱱᱫᱮᱱ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱨᱮᱥ ᱛᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱟᱡᱩᱜ ᱭᱤᱠᱟᱱ ᱡᱮᱯᱟ ᱞᱟᱥᱚᱜᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱨᱮᱥᱱᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱭᱚᱱᱫᱮᱱ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱨᱮᱥ ᱠᱤᱭᱚᱨ ᱛᱮ ᱛᱟᱝᱱᱟᱱ ᱡᱤᱪᱷᱮᱱ ᱞᱟᱥᱚᱜᱟᱱ ᱫᱚᱯᱟ ᱡᱮᱯᱟ ᱚᱥ ᱛᱟᱜ ᱟᱱᱩᱣᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱝ ᱱᱟᱢᱟ ᱡᱚᱝᱨ ᱥᱮᱪᱟᱝ ᱥᱤᱛᱟ ᱞᱤᱥᱢ ᱡᱚᱝᱨ ᱥᱮᱯᱟᱭᱱᱟ ᱪᱷᱟᱡᱨᱮᱛ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱞᱤᱥᱚᱝ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱡᱜᱚ ᱱᱟ ᱥᱮᱞᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱵ ᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱞᱤᱠᱟ ᱥᱮ ᱪᱩᱜ ᱛᱟᱜ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱡᱤ ᱪᱮᱱ ᱡᱚᱜᱟᱥ ᱠᱮᱭᱟᱨ ᱛᱮᱱᱨᱚᱱᱤ ᱪᱷᱤᱜ ᱪᱷᱟᱢᱡᱩᱨ ᱫᱟᱢᱵᱩ ᱛᱟ ᱞᱚᱯᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱚᱥ ᱪᱷᱤᱱᱥᱟᱢ ᱨᱮ ᱠᱟᱭᱤᱱ ᱡᱟᱥᱠ ᱚ ᱪᱷᱚᱝᱛᱤ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱠ ᱪᱷᱤᱱᱥᱟᱢ ᱛᱟᱨ ᱠᱟᱨ ᱪᱮᱞᱚ ᱞᱟᱣᱤᱱ ᱡᱚᱜᱟᱥ ᱴᱨᱚᱪᱤ ᱟᱯᱟᱱ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱠᱚᱱᱤᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱜᱚ ᱛᱟᱜ ᱥᱟᱥᱠ ᱱᱟᱝ ᱴᱨᱚᱪᱤ ᱟᱯᱟᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱮ ᱤᱧᱡᱟᱥᱠ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱦᱩᱢᱩᱛᱮ ᱱᱤᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱚ ᱞᱚᱠᱚᱥ ᱠᱷᱚᱝ ᱛᱟᱣᱟᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱞᱤᱡᱤ ᱚᱨᱥᱮ ᱯᱟᱥ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱟᱠ ᱞᱤᱛᱮ ᱛᱚᱯᱷᱤ ᱭᱟᱝ ᱯᱮᱠᱮᱥ ᱛᱟᱜ ᱟᱜᱟᱣᱟ ᱱᱟ ᱥᱮᱢ ᱜᱚᱵᱚᱨ ᱥᱮ ᱯᱟᱣᱚᱥ ᱛᱟ ᱜᱟᱣᱟᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱜ ᱟᱱᱫᱤ ᱥᱮᱢ ᱛᱟ ᱪᱮᱜᱮᱡ ᱪᱤᱜ ᱡᱮᱢᱩ ᱜᱚ ᱞᱚᱜᱤᱡ ᱱᱟᱨᱮ ᱯᱷᱟᱱᱥᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱟᱠ ᱥᱮᱢ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱥᱮᱢ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱚᱠᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱚᱢᱴᱮ ᱭᱮᱱᱥ ᱠᱤ ᱣᱟᱨ ᱛᱮᱱᱨᱚ ᱱᱤ ᱱᱟᱨᱪᱤ ᱠᱷᱟᱥᱟᱝ ᱪᱷᱟᱛᱟᱝ ᱪᱤᱡ ᱱᱤ ᱠᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱡᱤ ᱛᱟᱝᱢᱟ ᱜᱟ ᱱᱟᱨᱵ ᱠᱟ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟᱵ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱤ ᱟᱨᱩ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱨᱢᱚ ᱭᱤᱱᱤ ᱪᱚᱝᱥᱮᱞ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱭᱤᱱᱤ ᱛᱟᱢᱚ ᱭᱮᱱᱥ ᱪᱷᱟᱛᱟᱝ ᱪᱤᱣᱟᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱪᱷᱟᱝ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱢᱪᱟ ᱡᱤᱜᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱮᱱ ᱨᱚᱝᱚ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱥᱤ ᱜᱟ ᱪᱮᱨᱢᱚ ᱜᱚ ᱞᱚᱜᱚᱭ ᱫᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱥ ᱠᱤᱣᱟᱨᱮ
아야 대당나 시샤와는 아루 종슬 나르와 등 종슬 카와 등 대비진

0: Pyeji juijir ayyongtan kengli kishtuk shungwa tarna. Nishtung nyechik lor chormun zhangchinji donbi zhongyengge gansib lichu jeb chachun maangil agur donshik chigdang siwaarge sayarchig lagdara gochul zikhang. Lu ngoma tangdarna agur siwa abjetang sayarge bim abjeji parnun shungla. Nanangga dinyim tangdarna yachi jibzi zhangchung argasim parnun shungdi sentu sarwachin. Mungir anglanchuk charzdi pshangchiyongja zung nyechdinla lipsa chigyo jang. Shangdi shangdi mangshi zhukulan zikchin namchung yatang ngapchik la yapchuk siyo la. Ngonghipsi na lishik lini chir chigdang shtungwabdan sachin siyangi badang. Linir mangchuk la ngali la po gur dongshir ni tang siyo yeli mama shang. Pachir pshuli mangchuk la mari chanyum yongbub gur chir chigdang shtungtigar ngabdiyazim parnun zhongdan zikjari. Ngonzi sabchung ma chir chigli wga shang. Chepin rangshin kya lini go chigab yatang vinchil la gajari. Shangqin pyeji juijir ayyongtan kengi hirtaki sisi jia zikachung tang yapyur zonlin si di, gansiv lichu jia chachu la namchang la yapyur jia bi zonlin tang maangil dongsir dambur mungni. Jigdi ji yikil ril shing, jigdi ji lagdrib jia bi langshatir. Zongqir tang kil susu tang niyamda lagdrib si ni. Shangqin yong jia gansiv lichu la namchang jia sugunchuk kong ribir si jing. Gannim lagju tang korju la sugunchuk lagdrib si. Dinyimda gansiv lichu la zonlin zong jachig. Zonai sugunchuk zong, shimjig tachul shiba dang. Shanglip shangdi dang kwa chung nyamdi pyeji li nzhangwa dang chungwe rigijia, mungzhi brukul dang mungshtil shidi. Nocai rigijia larsu shibi jarnzigijia mungzhi brukul sula mungta shidi. Zonai zikchin chabkong se nakil jingul gojigbshi. Shanglip shangdi dang chawil, dokong zikchin, nakhza, jimjil jenjin likong sugujia gansiv lichujia, tin sugusi nyamjil jensu la tichang zigdi. Kyoyongni zonai tsukchi kyaabkong tang nreyo mangshi vrikulur gimku. Dibzi na, anginlanchuk taulum ma jilashir sikhang. Dinyim da ayun lankang nangkil jia ligu kanga jilta xini. Gansib lichu namchang jia gercik rangzin tang nakil rangzin ngarwi ngonsat tang. Zamnin jib shangchin ji, jingan kirwi xabiya langbsha donchul xini. Gansib lichu la namchang jia shibshir xianchuk rimu shimjig dambab sikhang. Ligu kanga tang shuk simbi, likung jia cheli marni jibbi. Shangqin rinbi namchang shibshir chanchung zigni. Namchang jia dingib chachang rangzin dang, zikchin nangdun jia suantan rangzin. Zikchin nam chajib chadin rangzin. Namchang jia zochin maangil dang, ngali lapu jia vlgantan rangzin sukjib shukni, jigdi shibshir shidi. Namchang vlilag ngang donchua yungur amangshi hrtambu dang. Donjian hunda hrtashib chalin xeba dang, donjian gabsa ngilinim hrtashib chalin xeba. Donjian na jisa vjindal hrtashib chalin xebi gurim yungji. Duotim hrjansu la yinchung xini. Mijibba abzitang thakira nitang nakil la nindun nyamjil xebi nabab jati. Nishtung nyechik lura lingur zamsambi. Gansib lichu jia dima rungim zikchin xebi namjang la yirim xewur stashib calin dang. Xeho dang ngidu la rtukshib si. Dinyimda sachi zhichuk dang sabjung xekhi qiri dang ni. Ligui shkangzin bar zanzik xidi. Arli jia yilngi dang pura sabshik xedib jikdi. Namjang jib jingul dang nyanshi yirim rungchin cadin. Limer zanzi, lapu dira, maangil dadum. Linzik arli suu, nangkak canba zuru mungi zhugunzil si. Dili zin gansiv lichu la namchang jia, ngali lapu dira di, chorungun shangchin mangpun shangpun nursi la kasiv saji jia namchang saitu ra kyunyong sa jigni. Vintai jia vizhichang kundil dang, shindri dadum la ndagchur dambu nurchu xa jiri.
1: Ari sanzana talangpo ga cai jenying xa jir, parandala shtung xe ga yalang la mgsa dayo, gadaya yalang ga gugusul dam yang na korang gugusul xe zi yo na, darung parandala shtung chig yin, chamar shtung pan xe nga yin. Guajia zhig samba dang ari mag zha zhig cixi chile yo ba masil, din lu zhi garang yalang yungsa lagba dang zamil da shtung ji niwa yo sir.
0: Ari mokung ga zhongyang amagchi buyi cai jachig nina, jachung jaywi nianjur dang zonwik bian ni xe jir. Ari mokhungi zankundi nang yelang la dongdak dongi shachu la gortang simpiasiri. Ari mokhunga zhongyang mgachi buyi zomik nang shiagiri. Ari mokhungi ari kharji jati chula cei jishik ninja chachula jirga dang karma zhongi shtang yelang la dongdak dongor sam. Yelangi di ngu na khor mozi chongka di seru si abyadir gaiwi digim jizang khila njabgul shiba dang. Ma jika song charmi da jirla jizang jia jishila minbar ni mumtada njizila shiatab jesiri. Ari yesung bu zhang ཁགས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས སིས
1: Аман санжир кынгэ цэй чигэчгэнэн жэгбаатарна аман гэ ялан варамантэд хоор мүцэн цуонгэгэ наадун тайны лэгцэлтэн чапсэд рэнбэй джуэмэн шэдэ ячэй чаачэм абжэр зуонэ гэнгэ гэ тэму нэнзэн чэпэр шэндо ёсэр. Садэглэ шэджэр, ялангэ шэндэ бүжэн алаагэ чигэ нэнтэрэн цамжи цубачэдэ амандэн цамжэши. Шугэнэгэ аманга яса масы катэр джуэмэн шибадан мэнгэ дуэнгэн пэгэ нэцэлдан сонжэл шидэ хор муцэн цуонгэг цуонжэл дэнжэгла гэнлэн шибасу джэдун тал джэдэр ши. Аманданг айлэнгэ да джэгбэй ци нэшсэм нэн нямжэл сайджэгбэй нэ шугэнэгэ ягэмнэгэ шэнжэл бувааргэ нямжэл шави цанчун шигэбэ дэ лангмэл инчун шинэ хор муцэн цуонгэг маунвэйн цуонжэл дуэдэмдан шаршэн дуэнжэл Дэвжин жэйвэл ларин тайны тэмүнгэ нэнзэн жэбэрэн табашуң юсэр. Ржакэм нэгэда жэгбэй цэй нэргэн нэн маасы катэнэ жэйл жэдун тайгэ жэцу тухмаадэй. Хор мүцэн цуонгэнэ замлэнгэ чий кэл чэвэй нэйкүн гэнжэн чэлэм жэйгэ хчэгэн баадэн айлаңдэн амэйнэгэ сусэрэн цуонгэгэ нжамэг нисэ чэгэйв.
0: Нэжэр яв сэнзэн азэгхэгэй цэйв чэнэм шэгэр. Мэгэшхэгэй халэм ада нэзам тэнхуэнла джэгэчэй мэрнэй зэнчэл шэбэй гэлэв жэбчэ шэдэг дээлэг нэх яв юсэр. Джэгэчэй мэрнэй ада нэвэй цэйв чуонга нэн нэжэр яв лунэв яжэ ойэ ngадэй лурча сэмлан жабгэл шэнэ. Тома тэнг гэзу ажэбчэ шэдэг зунгарэ. Нэжэр яв мэгэшхэгэй джэгэчэй ཁྱི དང Мэрта абдэлэг нэх гэбэй нэцэлэ жэгба маасэл, шиба гэба гурши гэндабэр бжэгьёл. Нэжэрэй сэнзэн тэну бүйэй бсэжэг хэлэвшэй гэрэ. Амгэшуг дэнг нэншдэг шугу, сэнчэн дээкхэв жэгэй нямжэл нэгэ чвэжэлэ. Абдэнчэг мэхунгэй аргэлэв зунгадэг абдэлэг нэх гэбэй. Ngарэн сэмтэг нэ аргай юсэрэ. Тэнгдэй нэгэ чвэчвэлэ. Нжэкэлба гурши Ниви лонги ранг ниджи риев шанжил дан нэвшанг яжа сакил кахиса зэншил дан жгачин жабгу ла дуэнчин хтэмрн жонжин юла. Дэнжил жа тэшчу лар занцэг нанды. Бокэ шэнди дан исэ лэнгу, дэвжин на ди сакил жа янлэг. Исэ лэнгу шифи шанчин сухр ду юл. Ништун жужал ябда жабар бокэ шэнди жгачин мэрни ниджи риев буэр ну нуади я. Чибукэ жонжил жа ломжан сигды уэмэл лома нижа бэнча дунчэг зунга дан. Мэ жэчхлэг ардийгэнгэй тартабаб зунгаадан, мэ нгарийб зунгэнэй лу чэнгурджи шэрхтябаарий. Дарди варды, нгаржин мэ жэчхлэг гарсун чамэдэ гэрэйод.
1: Вэнэй зэла яйун тими цучэнгэ джуэшэ хорхэ лоды лэгэсэгэ цэй чэгчэгэнэн вэнэй зэли яса чала часэр дэбэ хсанжир джухбэл цунди тэншэгэр, якэмдэр дадгэбэ цэй нэбжэнэн шунвэй цайым джэгбуэнэйлэ мэ штунжэ сэмдя сухсэм хтэнэмдэ хуршэн. Мэ чхэчэ дэгэштунг дэнгя жэбчэ мэйпог. Вэнэ цэла жунгшугэ дуумцэ жэчэнг сарватана. Сайым чэгэбу шунгэй цэнла юмчу чхэртунг нэбгяг нэшунга зэнтогую.
0: Вэйтэнэм нэчэн джаги цэй жэчэнгэна сарнгутарна. Нэчэсэгэ нэндэр вэйтэнэмгэ лхэгэлэ фэгэ лэнчэн нэнкэржэ цокунгэн гуэртэнг лхэдэ. Мэнгэр мэ жуангар гэнэмдэхэр. Сарнгули фэгэ мэсэл кэлэ хуэншугэ нэцэлчэнг нэшэгэр. Дуэнчин шунгэй нэрчэй ртэн, ягэрчэ якурва суэнэй дэн, жэва ахсэм, лэжэ баарчэг жийуэл. Сады цэй бжэчэг нэнчэв шэдэй дэйцуэл чэг имэйцэ, нэрчэ алуэрдэ чхэрчэн шунгэй нгуэртэн лхба дэн, жэртэнгэ мэ цэнгмаа чэрл нгуарий. Сарангу дарна, рухчур мэрнэй жэртэнгэ мэ сэмчэ сочэг цэнгмаа мэ ба дэн, дэчо мэ жуэнгар Мэнгэр дуэнчин шунгэй ерчин нгаржин артагашын ажэгэн юл.
1: Бахама фула мэнгэн хуанжэл гунгсэй намжэ чунгаашэг цэй жэнэн якэбдэй яса насу нэбжэгэ бэнд лосэ лангчэнд салхунэ намжэ дэнгэ мэчэ гэнэмдэгур. Бахама гэ нэнтуг шэчэв даргэлва шантану арсэг нэндэр санжэр жухбэл цхунды дэнг шэгэр дуэнчин шунгэй намжэ дэнг жэва гэдэнг пэшчэлва шэгэйв. Рухчу мэрна елэнгэсэ туэнди мэ шэгэла цэсуғы жэва чунгцэм юэмэл уэнчэн дэжэйсэ цэлэнди баарэсэр.
0: Нянкунамба, тэнгдэй санжэр нямрух лэнцэн шэ царсэн. Лэнцэн дэ зомжгба ламу цэрэнгдэн.
2: 当年北京的第四轮年是什么样的？

чага соом и ерчилэр зоготна зо танжигтна майлны ардгэнд амори татгази наго ефсругубди зо тарнара чэнгура ергуранганга тартнга бабди на ергутан тнгри